0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как женщина влияет на мужчину. Очень многие женщины хотят поменять своего мужчину, потому что они недовольны. Они недовольны, что он не проявляет внимания. Они хотят, чтобы он больше времени проводил с детьми, не работал допоздна. И для этого, как правило, они начинают его учить и менять. И знаете, как падшего грешника. И я сейчас не говорю об общепринятых нормах приличия. Я думаю, они всем понятны. Но что бы я хотел сказать? Женщины, зря вы хотите его изменить. Почему? Потому что вы сами не идеал. Вы думаете, он не видит, в чем вы не идеальны? Его это приводит в замешательство. Наверняка он тоже хочет, чтобы вы изменились в чем-то. Поэтому все ваши лобовые атаки остаются безрезультативными, и ничего хорошего не выходит. Это во-первых. Во-вторых, как вы это делаете? Критикуя, обижаясь, возмущаясь, возможно? В лоб. Ты опять поздно приехал. Ты совсем не уделяешь мне времени. И так далее. Вы правда думаете, что поступая так, добьетесь успеха? А если вдруг он начнет вас пилить, чтобы вы изменились? Как вы воспримете это? Наверняка у вас это вызовет раздражение, агрессию и взаимный упрек. Поэтому вначале загляните в свой глаз. Может быть, там бревно. А вы решили соринку из его глаза вытащить. Часто мы фокусируемся на чужих недостатках, а своих не замечаем. Или находим им оправдание. Как дети. Ну, он же первый начал. Запомните, вы изменить мужчину не можете. Тем более, если он не видит, зачем он должен меняться. А если нет желания, вы хоть танцы с бубнами танцуйте, результат будет ноль. Нужно, чтобы он сам захотел этого. Ключ к изменению мужчины – ваше смирение. Я в этом убежден. Осознайте собственные слабости и ограничения, и вам станет легче. Перестаньте смотреть на мужа, как на падшего грешника. Вы хотите, чтобы он больше уделял вам внимания? Вы хотите, чтобы он играл больше с детьми, проводил с ними время? Вы хотите, чтобы он любил вашу маму и не работал допоздна? Это хорошее желание. Проследите на этой неделе за собой. Что вы говорите в этих ситуациях? Это упрек и наезд? Это способ вообще неэффективен. И не важно, что у вас благие намерения. Измените свою реакцию. Замените критику и упрек на любовь и заботу. Вместо «опять ты пришел поздно» скажите: «Любимый, я так надеялась, что ты придешь пораньше, чтобы мы могли поужинать вместе». И чмок его в щечку. Поверьте, это будет совершенно другой эффект. Я утрирую немного, конечно, но в целом так мужчина будет ценить мнение женщины, а не ненавидеть его. Женщина может вдохновить мужчину на положительные изменения. И в этом ваша сила.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Луки.
1: Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему:
2: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих».
1: Он сказал им:
3: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».

юности никто не верит пожилым людям, которые говорят, что жизнь пробегает очень быстро. А стоило бы, потому что они точно знают, о чем говорят. Но это невозможно, потому что сытый не поймет голодного. Берегите время, потому что жизнь дана нам для того, чтобы быть голосом, руками, ушами или плечом Бога на земле.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Петр Мамонов. Представь, Иерусалим, жара, мухи, палкой ударили, нос перебили, дали вместо воды уксус, на кресте прибили. Те, которых только что кормил, спасал, лечил, исцелял, предали, оплевали, избили. Отпущу его? Нет, распни. Это как? Христианство – это христоподражательная жизнь. В свою меру, конечно, но свой крест надо нести. Всегда скорбящим, разорванным за весь мир сердцем жить, когда чужая боль становится своей.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода

0: Софья Павловна Левин из книги «Духовное пробуждение в России». С одной стороны, евангельских верующих преследовало правительство, но одновременно продолжались собрания на Большой Морской, в доме Пашковых на Выборгской и в некоторых других частных домах. И никто нас не тревожил. В то же время мы слышали о братьях, которых ссылали на Кавказ, и знали от доктора Бедекера, который их там навещал, об их тяжелом положении. Мы знали о Сибири и о каторжанах, но нисколько не удивлялись той свободе, которой мы пользовались. В связи с этими воспоминаниями о ссыльных нужно рассказать и о графине Елене Ивановне Шуваловой, через ходатайство которой многие получили облегчение. Граф Петр Шувалов был начальником 4-го отделения, то есть стоял во главе главного жандармского управления. Жена его, Елена Ивановна Шувалова, обратилась через проповедь лорда Редстока. Это была умная и оригинальная личность. Внешне она не имела вида отдалившегося от мира человека, но внутренне была определенно Христова. Она любила братьев и сестер во Христе и не стыдилась проявлять эту любовь перед людьми мира сего. Наши строгие руководящие братья, однажды найдя нечто предосудительное в поведении сестры, графини Шуваловой, постановили не допустить ее к участию в вечере Господней. Елена Ивановна приняла это запрещение с полным смирением, пришла на собрание и спокойно сидела, когда чашу пронесли мимо нее. После собрания она подошла к братьям и без малейшей обиды сказала им: «Хоть вы меня и не допустили участвовать с вами в вечере Господней, я все же остаюсь вашей сестрой». По прошествии некоторого времени ее снова приняли. Сестра, графиня, пользовалась своим положением, чтобы помогать преследуемым братьям-штундистам. В нужных случаях, подобно царице Эсфире, она просила мужа пригласить одного из необходимых ей высокопоставленных лиц. Во время обеда она, найдя удобный случай, обращалась к нему с просьбой об одном или нескольких ссыльных, об облегчении наказания или даже полном освобождении сосланных за веру братьев. И просьба ее часто увенчивалась успехом. Без сомнения, эти высокопоставленные лица сами понимали, что арестанты, о которых Елена Ивановна ходатайствовала, не были преступниками. Гости графини Шуваловой настолько привыкли к ее постоянным ходатайствам, что однажды один из таких важных лиц, сидевший рядом с нею за обедом, спросил с улыбкой: «Ну что, графиня, сколько хотите от меня сегодня? Одного или двух?»
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: 100 нескучных историй. Первая стрела. Мастер стрельбы из лука предложил ученику приготовиться к выполнению упражнения. Тот подошел к рубежу стрельбы, взяв лук и две стрелы. Мастер же отобрал у него одну из стрел и бросил в сторону. «Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?» – удивился ученик. «Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую. Она все равно пошла бы мимо цели, поскольку, стреляя, ты бы знал, что в запасе у тебя есть еще одна попытка», – ответил мастер. «Так вот почему человеку дается только одна жизнь», – подумал ученик. «Да, у жизни нет черновиков, так что будем жить набело. И если жизнь лишь одна, тогда надо прицелиться как следует, чтобы не промахнуться. Ну, то есть нужно точно определить для себя, как прожить жизнь, на что потратить время, силы, таланты свои, для чего вообще жить, для чего. И вы знаете, многие люди, миллионы людей уже нашли ответы на эти вопросы. Они просто начали читать Библию. И теперь эти люди счастливы, потому что они обрели смысл, тот самый смысл, цель жизни. Потому что Библия – это Слово Божье. А кому, как не Создателю, знать, для чего был создан мир, для чего я живу, куда мне идти, какой путь выбрать? Не зря говорится: «Слово Твое, Боже, светильник ногам моим, свет на пути моем». Библия, книга Псалтирь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Полечу и не устану, силы в нем найду. Как орел расправлю крылья к небу.

0: Притчи Соломона.
1: Мудростью строится дом, и разумом утверждается. Знание наполняет его комнаты дорогим и красивым добром. Мудрый человек силен, и тот, кто сведущ, увеличивает свою силу.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Обычно слова «закон» и «Ветхий завет» в нашей голове синонимы. При этом мы помним, что Иисус пришел исполнить весь закон, а мы призваны во всем Ему подражать. В ходе истории нередко у самых разных христианских групп возникал соблазн и в этом стать подобными Христу. Раньше это называлось «иудействовать». Правда, обычно иудействующие выбирают лишь пару-тройку из сотен настоящих иудейских заповедей. Например, придерживаются определенной диеты или строго чтят субботу. Но в третьей главе послания Галатам апостол Павел не ставит знак равенства между законом и заветом, а ясно говорит: «Закон, который появился 430 лет спустя, не может лишить силы утвержденный Богом завет и отменить то, что было в нем обещано». Завет, то есть обещание, Бог дал Аврааму, а вот закон – Моисею. Завет, данный Аврааму, состоял в том, что если человек, Авраам, верит Богу, он увидит исполнение обещанного – наполнение потомками земли. Завет – это вера. Именно поэтому Ветхий и Новый Завет говорят об одном и том же. Они – единое целое. Бог требует от нас не закона, как апостолы писали, а завета – завета веры. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Библии мы очень часто встречаем призывы отбросить страх. По разным подсчетам, около 100 раз минимум. Трудно бороться со страхом повелением или советом просто перестать его испытывать, но Библия дает нам больше. Мы читаем о добром пастыре и защитнике, который заботится о нас. И наверняка мы переживали его заботу в жизни. Давайте же продолжим уповать на того, кто возлюбил нас настолько, что пролил кровь на кресте, чтобы спасти. Мы на Свободном радио учимся надеяться и не бояться. Вы с нами?
1: В любых обстоятельствах слушай Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Наступил четверг пред Пасхой. Люди моют все, скребут, на Христа глядят с опаской. Вдруг не примет он их труд. Чистят все дома от грязи, моют окна и полы, чтоб блестело все, как стразы, даже дальние углы. А Господь на них взирая, с сожалением глядит, ведь мытьем полов до рая никогда им не дойти. Надо всем себя очистить, сердце Богу отворить, вместе с Ним до тайной мысли все до дна души отмыть. Покаянием в сердце грешном, исповедуя свой грех в доме внутреннем, не внешнем, как Господь, прощая всех, приходите причаститься перед Пасхою в четверг, перед Господом склониться, чтоб омыл с души он грех. Только кровь Христа очистит, что струилась на кресте. Удостоиться той чести может каждый во Христе.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Все начальники делятся на плохих и хороших. Плохие делают все, чтобы их возненавидели. Они манипулируют, подавляют, хитрят, тянут одеяло на себя, не доверяют и боятся ответственности. Хорошие же, наоборот, ведут себя честно, умеют делегировать полномочия, несмотря на риск, вкладываются в обучение сотрудников и прикрывают их в случае промашек. Первые встречаются повсеместно и становятся героями анекдотов. Вторые ценятся на вес золота. Понимая это или нет, они используют принципы, которые показал нам, создавая церковь, Иисус Христос. Он взял на себя ответственность за наши грехи и позволил представлять свое имя на земле. Он терпеливо учит нас и предупреждает об опасностях в своем слове. Он всегда доступен и никогда не бывает слишком занят, чтобы не услышать молитву. Когда ученики спросили Иисуса о том, кто же из них будет главнее в Царстве Небесном, он очень удивил их, сказав, что настоящий лидер в первую очередь готов послужить, отодвинув свое «я». И Христос не был голословен, показав нам пример такого лидерства. Он стал смертным человеком и умыл ноги ученикам. Кажется, что тут все перевернуто с ног на голову. Да нет, скорее наоборот.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Амосов, тебе бы только есть.
1: А почему бы не поесть? А если вкусно? Кстати, пирожков хочешь? У меня целый пакет с собой. Людка напекла.
0: Одного ты не понимаешь, Амосов. А у тебя с чем?
1: А, с капустой.
0: Ну, давай парочку.
1: Держи.
0: Так, что я тебе хотела сказать? Ага, примитивный ты человек, Амосов. Ешь, пьешь свое удовольствие. Никаких особых увлечений и никаких масштабных задач. Никакой перспективы развития.
1: Это все, знаешь, вещи абстрактные. А я конкретику люблю. Вот у нас Смирнов сидит. Идейный товарищ. Ты посмотри, какой хилый. Сразу видно. Не доводят все эти ваши перспективы до добра.
0: Ты же стоишь на самой низшей ступени пирамиды потребностей. А есть все шансы дойти хотя бы до третьей. Неужели ты так и не используешь свой жизненный потенциал?
1: А что еще за пирамида-то?
0: Слушай, какие пирожки вкусные.
1: Людка напекла.
0: Дай-ка еще один.
1: Держи.
0: Был такой психолог американский, Абрахам Маслоу.
1: Еврей, что ли?
0: Ну, может, и еврей, не знаю. Он создал целую теорию потребностей, разделив их на 5 уровней.
1: Ну?
0: От низших к высшим. Как в пирамиде, понимаешь?
1: Ну, допустим.
0: Первая ступень включает в себе самые примитивные потребности.
1: Угу.
0: Это то, что необходимо человеку в первую очередь для поддержания жизни.
1: Ну?
0: Потребности в пище, питье, сне и так далее.
1: Ну, а как без этого?
0: На втором уровне потребности безопасности, стабильности, комфорта.
1: Ну, конечно.
0: Это, знаешь, экзистенциальные потребности.
1: Ну, слово-то какое.
0: Потом идут социальные. Желание дружить, общаться, любить, принадлежать к определенной группе и так далее. На четвертом уровне жажда успеха. Уважение, признание, ну и карьерного роста, конечно. Словом, престижные потребности.
1: И, наконец?
0: И, наконец, наивысшая ступень. Это потребность в самоактуализации. Иными словами, в выполнении своего предназначения.
1: Ну, так я все
0: понимаешь?
1: Выполняю. Ну и что?
0: Ну, а то. У тебя есть все возможности испытать 100% счастье. А ты застрял на первом уровне.
1: Ух ты, прикольно. И что, прямо реально дойти до последнего уровня?
0: Понимаешь, есть же определенная статистика. Физиологические потребности удовлетворяются на 85%. Экзистенциальные на 70%. Ну, социальные на 50%. Престижные на 40%. Самореализации достигают приблизительно 10% лиц. Но ведь шанс есть.
1: Эй, Смирнов, вот интересно, а ты на каком уровне?
0: Нашел кого
1: спросить. Судя по твоему месту, ты еще и первый уровень не освоил.
2: Ты удивишься, но я уже на 5-м.
0: Да это невозможно. Высшие ступени становятся доступны только по мере реализации ниши.
2: Ну а я вот знаю путь, который позволяет, говоря твоим языком, добиться самоактуализации в 100% случаев.
0: Ну и что же это за путь?
2: Ну, начнем с того, что человек исполняет свое истинное предназначение только когда следует воле своего создателя. Ну, вот от этого и нужно отталкиваться.
0: Смирнов, ты чего? Ты у нас с каких-то пор верующим стал.
1: Смирнов, ты че вообще?
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Григорий Савич Сковорода, украинский философ. Благодарение всеблаженному Богу, что нужное сделал не трудным, а трудное – ненужным.
2: Свободное радио.

0: хвалы, аллилуйя!
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Петра.
3: Дорогие мои, прошу вас, как странников и пришельцев, держитесь подальше от плотских страстей, что ведут войну против души. Пусть ваше поведение среди язычников будет безупречным, и тогда люди, которые сейчас оговаривают вас как злоумышленников, видя ваши добрые дела, прославят Бога в день Его явления.
4: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

скажет: «Я люблю тебя». В ночной тишине есть непременно чья-то боль. Прохожие глаза прячут страх.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Максим, я из Волгограда.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Поверил в Христа, потому что я увидел очень много грехов, которые меня просто убивали мою семью. И увидел в Боге, во Христе выход в Его праведности. Понял, что только Он может соединить меня с Богом.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Постоянно направляет меня, сфокусирует на главном, на Боге. Помогает отказываться от себя, понимая, что я ничего не достоин перед Богом по своим как бы делам, по своим грехам. Вот поэтому больше помогает любить семью, жену, детей, церковь.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Римлянам 8:28. Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: В большей степени, я бы сказал, свобода. Но в свободе, как Писание говорит, к свободе вы призваны. Главное, чтобы эта свобода, она не была поводом к угождению плоти. То есть мы живем в свободе, потому что Христос нас выкупил, сделал нас своими, детьми своими. Но вот в этой свободе мы видим ориентир, святости, примеры, и как бы мы... У нас есть силы ограничивать себя, чтобы достигать этой святости.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 9 мая 1877 года в Керчи в семье провизора из обедневшего польского дворянского рода родился будущий русский хирург, духовный писатель, архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Будущий архиепископ сначала служил врачом в ряде земских больниц Средней России, а после Октябрьской революции был главным врачом Ташкентской городской больницы и профессором Среднеазиатского государственного университета. После смерти жены он постригся в монахи. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу, в то время, когда люди боялись упоминать в анкете даже дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, святитель Лука находился в своей третьей ссылке в Красноярском крае. Он направил телеграмму руководству страны. «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». И подпись «Епископ Лука». С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Эвака-госпиталя. 27 декабря 1942 года епископу Луке, не отрывая его от работы в военных госпиталях, было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. В феврале 1944 года военный госпиталь переехал в Тамбов. Продолжая работать главным хирургом, архиепископ Лука возглавил Тамбовскую кафедру. В декабре 1945 года председатель Тамбовского облсполкома вручил архипастырю-хирургу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В начале 1946 года постановлением Совета народных комиссаров СССР с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах» профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени. Святитель Лука стал единственным священнослужителем, удостоенным этой премии. В этот день, 9 мая 1877 года, родился будущий архиепископ Лука Войно-Ясенецкий.
1: След в истории.
2: Okay.

0: 128 псалом. «Много раз притесняли меня с юности, пусть скажет Израиль, много раз притесняли меня с юности, но не одолели. На спине моей пахали пахари, проводили свои длинные борозды. Господь праведен, Он разрубил узы нечестивых. Пусть постыдятся и повернут назад все ненавидящие Сион. Пусть будут они, как трава на крыше дома, которая высыхает, прежде чем будет вырвана. Жнец не наполнит ею руки своей, и вяжущий снопы не соберет ее в пригоршни. Проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Факты.
1: Со времен Древнего Египта мед был полновесным аналогом денег. Эту систему переняли римляне, и даже в славянских бухгалтерских книгах значится, что штраф можно выплатить либо деньгами, либо скотом, либо медом.
2: Новая музыка на свободном радио.

У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Друзья, привет! Это Катя. И сегодня я хочу прочитать вам вот такой стих из Священного Писания, из послания евреям. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». По-моему, это одно из лучших ободрений Библии. Бог сам обещает нам, что никогда не бросит нас и не отвернется, что бы ни случилось. Даже дышится легче от этой мысли.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверный путь. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Книга Притч, 14 глава, 12 стих. В конце концов, в жизни есть только два пункта назначения. Вы находитесь либо на пути, ведущем вас в небеса, либо на пути, ведущем вас в ад. Говоря об этих двух путях, Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Мудрые ходят целенаправленно. Мудрые смотрят вперед и ставят цели в своих жизнях, те, что они надеются достичь к тому времени, когда придут к концу своего жизненного пути. Они думают наперед о том моменте, когда будут стоять перед Иисусом. Они идут так, чтобы заслужить слова «хорошо, добрый и верный раб». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Глупые, однако, ходят бесцельно. Веря в ложь сатаны о том, что все дороги в итоге ведут к Богу, они игнорируют предупредительные знаки на своем пути. Все дороги не ведут к истинному и живому Богу. Некоторые дороги ведут к смерти и вечному отделению от единственного и истинного Бога. Посмотрите на свою жизнь. Исследуйте тот путь, по которому вы идете. Выбрали ли вы путь, который ведет к Иисусу? На что вы ориентируетесь в своем выборе? На слова человека или слова Бога? Отец, мы просим, чтобы Твой Святой Дух направлял нас на путь жизни, который ведет нас к месту Твоего пребывания. Мы так благодарны, Господь, что Твой Сын очистил этот путь для нас, путь, который ведет напрямую к Тебе. Доходим мы Его путем, в Его истине и в Его свете. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют им. Плиний-младший.

христианство является самой преследуемой религией в мире. Каждый год за Христа умирает около 10 тысяч человек. 11 из 12 апостолов Иисуса Христа умерли мученической смертью.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: 29 псалом. «Превозношу Тебя, Господи, за то, что Ты поднял меня из бездны и не дал моим врагам возрадоваться надо мной. Господи, мой Боже, я на помощь Тебя призвал, и Ты меня исцелил. Господи, Ты вывел душу мою из мира мертвых, Ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошел в пропасть. Пойте Господу, верные Ему, славьте святое имя Его, потому что гнев Его длится миг, а милость Его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. В благополучии я сказал, вовек не поколеблюсь. Милостив Ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору. Но лишь сокрыл Ты свое лицо, и ужас объял меня. К Тебе я взывал, Господи, владыку о милости я умолял. Что за польза от смерти моей, если я не зайду в бездну? Будет ли прах Тебя славить? Будет ли верность Твою возвещать? Услышь, Господи, и помилуй меня. Будь мне помощником, Господи. В танец радости Ты обратил мой плач, снял лохмотья с меня и весельем меня припоясал, чтобы сердце мое Тебе пело и не смолкало. Господи, мой Боже, буду славить Тебя вовеки».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Придя к ученикам, увидел много народу около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников:
2: «О чем спорите с ними?»
1: Один из народа сказал в ответ:
3: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли».
1: Отвечая ему, Иисус сказал:
2: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне».
1: И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену, и спросил Иисус отца его:
2: «Как давно это сделалось с ним?»
1: Он сказал:
3: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам».
1: Иисус сказал ему:
2: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
1: И тотчас отец отрока воскликнул со слезами:
3: «Верую! Господи, помоги моему неверию!»
1: Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему:
2: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
1: И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине:
4: «Почему мы не могли изгнать его?»
1: И сказал им:
2: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».

38-й псалом. «Я сказал, я буду следить за своими путями и язык удерживать от греха, буду обуздывать уста, пока нечестивые предо мною. Но когда я был нем и безмолвен, и даже о добром молчал, усилилась моя скорбь, и сердце мое загорелось. Пока я размышлял, вспыхнул огонь, и тогда я сказал своими устами: покажи мне, Господи, кончину мою, и число моих дней скажи. Дай мне знать, сколь жизнь моя быстротечна. Да, ты дал мне дней лишь на ширину ладони, мой век, как ничто пред тобой. Поистине, всякая жизнь — лишь пар. Поистине, всякий человек подобен тени. Напрасно он суетится, копит, не зная, кому все это достанется. И теперь, Владыка, чего ожидать мне? Надежда моя в тебе. Избавь меня от всех моих беззаконий. Не предай безумцам на поругание. Я молчу, я не открываю уст, потому что ты это сделал. Отклони от меня удары свои. Гибну я от ударов твоей руки. Ты коришь и наказываешь людей за грех. Ты губишь сокровища их, как губит моль. Поистине, всякий смертный — лишь пар. Услышь молитву мою, Господи, внемли моему крику о помощи. Не будь безмолвен к моим слезам, ведь я скиталец у тебя, чужеземец, как все мои предки. Отступи от меня, чтобы мне вновь улыбнуться, прежде чем я отойду и меня не станет».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: 9 мая 1877 года в Керчи, в семье провизора из обедневшего польского дворянского рода, родился будущий русский хирург, духовный писатель, архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Будущий архиепископ сначала служил врачом в ряде земских больниц Средней России, а после Октябрьской революции был главным врачом Ташкентской городской больницы и профессором Среднеазиатского государственного университета. После смерти жены он постригся в монахи. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу, в то время, когда люди боялись упоминать в анкете даже дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, святитель Лука находился в своей третьей ссылке в Красноярском крае. Он направил телеграмму руководству страны. «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». И подпись «Епископ Лука». С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Ивако-госпиталя. 27 декабря 1942 года епископу Луке, не отрывая его от работы в военных госпиталях, было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. В феврале 1944 года военный госпиталь переехал в Тамбов. Продолжая работать главным хирургом, архиепископ Лука возглавил Тамбовскую кафедру. В декабре 1945 года председатель Тамбовского облсполкома вручил архипастырю-хирургу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В начале 1946 года постановлением Совета народных комиссаров СССР с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах» профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени. Святитель Лука стал единственным священнослужителем, удостоенным этой премии. В этот день, 9 мая 1877 года, родился будущий архиепископ Лука Войно-Ясенецкий.
2: След в истории.

Всем привет! Всех денег не заработаешь, а вот довести себя до ручки можно легко. Позаботьтесь, чтобы в вашей жизни хватало места творчеству, спонтанности и беззаботности. Это неплохая защита от выгорания. Помните, чтобы быть эффективным не только в работе, но и в отношениях с другими людьми, сначала нужно позаботиться о себе.

0: 145-й псалом. Аллилуйя! «Восхваляй, душа моя, Господа! Всю свою жизнь буду восхвалять Господа! Буду петь хвалу моему Богу, пока я жив! Не надейтесь на правителей, на человека, в котором нет спасения! Когда дух покидает его, и он возвращается в землю, в тот самый день исчезают и все его помышления! Блажен тот, кому помощник Бог Иакова, кто надеется на Господа своего Бога, сотворившего небо и землю, море и все, что его наполняет. Он вечно хранит свою верность. Он защищает дело угнетенных, дает пищу голодным. Господь освобождает заключенных. Господь открывает глаза слепым. Господь поднимает всех низверженных. Господь любит праведных. Господь хранит чужеземцев, поддерживает сирот и вдов, а путь нечестивых искривляет. Господь царствует вовек, твой Бог Сион во все поколения. Аллилуйя!
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Знаете ли, в наших дождливых широтах мы все немного плювиофилы. Обещайте, что спросите сегодня у коллег, кто такие плювиофилы. Спросите, отчего бы и не блеснуть интеллектом при случае. Человек, который любит дождь во всех его проявлениях. Запах мокрых улиц, звук капель по крыше, дорожки на стекле, влажный воздух, серое низкое небо. То, от чего у вас, в общем-то, тоска. А кто-то находит в этом наслаждение и успокоение души. Плювиофилы – это те, кто любит дождь. Так что вот вам повод блеснуть интеллектом и не благодарите. Здесь Наташа Романцова. Всем привет.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом приходят к нему ученики Иоанна и говорят: «Почему мы, фарисеи, часто постимся, а твои ученики не постятся?» Иисус им ответил: «Разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха, тогда и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино наливают в новые мехи, тогда и вино, и мехи будут в целости».

0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
1: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идет.

Клайв Льюис. Незадолго перед концом я спросил ее: «Ты могла бы прийти ко мне, если это разрешается, когда придет моя очередь умирать?» «Разрешается», — сказала она. «Если я окажусь в раю, меня трудно будет удержать, а если в аду, я там все разнесу на куски». Она понимала, что мы говорили на условном мифологическом языке с некоторым элементом комедии. И она даже подмигнула мне сквозь слезы. Но не было никакого мифа и ни тени шутки в воле, которая пронизывала все ее существо. В воле, которая глубже любого чувства.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Есть такое упражнение на доверие, когда человек просто расслабляется и падает на спину, доверяя партнеру, который должен его поймать. Такая штука не всем дается легко и редко кому дается с первого раза. А с Богом еще страшнее. Он невидимый и совершенно независимый. Но закрыть глаза и падать все равно придется, потому что только так и никак иначе мы не сможем сделать свою веру из гипотетической живой и настоящей.
1: Свободное радио всегда рядом. Свободное радио.

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь тельник звезд.

0: Слово ободрения от служителей церкви, говорит пастор Сергей Поварницын.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Для меня большая радость и огромная привилегия делиться с вами Словом живого Бога. Я хотел бы сегодня порассуждать с вами на очень важную тему «Служение нашему Господу». Давайте мы прочитаем послание апостола Павла к Тимофею из первого послания 3 главы, 13 стих. «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Обратите внимание, апостол Павел, он вдохновляет Тимофея служить Богу хорошо. И это очень важно нам сегодня понимать, что недостаточно просто что-то делать для Бога. Но именно те люди, которые не просто служат, но хорошо служат, такие люди приготовляют себе высшую степень. И мы видим на страницах Священного Писания, что те люди, которые хорошо служили Богу и угождали Ему, их жизнь, она была особенно благословенна. Я хочу напомнить вам историю одного слуги. Однажды он заболел, его хозяин был сотник, это и римский воин, язычник, и он пошел ходатайствовать перед Господом Иисусом Христом об исцелении своего слуги. И мы восхищаемся верой этого сотника. Но я хочу сказать об этом слуге. Я верю, этот слуга был трудолюбивый. Если бы он был лукавый, если бы он был ленивый, если бы он не радел о служении, о своей работе, навряд ли его хозяин так дорожил бы и шел ходатайствовать. Но я верю, этот слуга хорошо трудился. Он хорошо работал. И когда он нуждался в помощи, Бог расположил сердце его хозяина. И он пошел искать Иисуса Христа. Исцеление пришло. Дорогие друзья, когда мы хорошо служим Богу, наш Господин, наш Господь, Он заинтересован, чтобы мы были эффективными. И когда ты будешь нуждаться в помощи, Бог поднимет ходатая. Бог откроет для тебя источники. Если ты будешь хорошо служить Богу, Господь, Он будет особенным образом благословлять тебя. И на небе, я верю, будет великая степень и вышнее звание, и великая награда от Господа для тех, кто служит Богу хорошо. Да поможет нам Господь, да не оставит нас милость Божья, чтобы нам осознавать эту истину. Давайте будем прилагать усилия и будем стараться быть угодными Ему. И Бог да благословит всех нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: В новый день со свободным радио.

0: Значит, когда, вы говорите, начались боли?
1: Вот где-то с месяц назад. Mm-hmm. Сначала, знаете, просто немного ныло, особенно по вечерам. А потом, когда вот нагибаюсь, как-то стало отдавать, и, знаете...
0: Извините, пожалуйста, я сейчас отвечу. Алло? Да, зайка, у меня сейчас прием, говори быстрее. Куда тебе сходить? В кино или на выставку? Детка, выбирай, что тебе больше нравится. Можно, скажем, на выставку. Но правила ты помнишь. 9 дома, да? Ну все, давай, пока. Извините еще раз. Так, а какие-нибудь травмы были?
1: Травмы? Ну, знаете, где-то вот 2 года назад я катался на роликах, и тогда...
0: Ой, простите, пожалуйста. Дашуля, я же сказала, у меня прием. Ну, давай, говори быстрее. С кем пойти в кино, с Катей или Настей? Они обе хорошие девочки. Идите все вместе втроем. Мне сейчас некогда, Даша. Потом. Извините, значит, в отношении травмы.
1: А, ну так вот, я на ролика катался и упал неудачно.
0: Буквально секундочку, пожалуйста, извините. Еще раз. Да, Даш, что на этот раз? Правило номер 21. Одеваться в соответствии с погодой. Угу. Прошу меня простить, этот ребенок просто наказание.
2: Нам так хочется, чтобы наши дети выросли ответственными. Чтобы они научились принимать взвешенные решения самостоятельно и в соответствии с теми ценностями, которые мы им передали. Бог хочет от нас того же. В послании к Ефесянам Павел пишет: «Доколе все придем в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, но истинной любовью все возрастали в того, который есть Христос».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря:
2: «Господин, нам хочется видеть Иисуса».
1: Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ:
3: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое».
1: Тогда пришел с неба глас
4: и прославил, и еще прославлю.
1: Народ, стоявший и слышал,

0: что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?»
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Лучше целиться в совершенство и промахнуться, чем целиться в несовершенство и попасть. Ти Джей Уотсон, американский предприниматель.
1: Это «Свободное радио».

0: слушаете «Свободное радио».
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из «Валрус Воршип». И это «Свободное радио».

Лиза Лукашина. Рассмеюсь не от боли, честно. Я устала от фраз длинных. В разговорах о нас лестно. Покажите людей сильных. Покажите тех, кто не плачет от того, что ушла честность. Объясните им, что значит это слово свободы, верность. Далеко до тебя верится, я свечой сожгу расстояние. И надеюсь, весна не осмелится за любовь нам дарить наказание.

0: 43-й псалом. Боже, своими ушами мы слышали, рассказали нам наши отцы о том, что ты сделал в их дни, в дни стародавние. Рукой своей ты изгнал народы, а наших отцов насадил в земле той. Ты сокрушил народы и заставил оставить их землю. Не мечом своим землю отцы добыли, и не сила их дала им победу, а твоя правая рука и сила твоя, и свет твоего лица, потому что ты возлюбил их. Ты, царь мой и Бог, даруй победу Иакову. С тобой мы тесним врага и во имя твое попираем противника. Я не верю в свой лук, и не меч мой мне дарит победу. Это ты спасаешь нас от врагов, ненавидящих нас предаешь стыду. Богом мы хвалимся каждый день, и имя твое будем славить вовек.
1: Свободное радио рядом.

0: Друзья, привет! Это Катя. Недавно услышала о том, что главная цель, с которой человек был создан на этой земле, это отношения. Бог создал нас для отношений с собой и друг с другом. Наверное, именно поэтому одиночество для нас так тяжко. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы разделить свою жизнь, свои впечатления с кем-то другим, найти участие и сочувствие к себе. Порой земные отношения дают сбой, и кажется, что рядом нет никого близкого. Но помните, даже Иисуса в какой-то момент оставили буквально все. И что Он сказал тогда? «Я не один, потому что Отец со мною». Наш Небесный Отец всегда рядом. Он не оставит и не покинет. И вот за эти отношения мы можем всегда держаться.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Многие благословения доставляются нам с небес на корабле молитвы, а некоторые особые милости Бога мы можем получить только благодаря особой флотилии объединенных молитв. Английский проповедник и богослов Чарльз Спержен.
2: Настройся на хороший день.

0: Евангелие от Луки.
1: Тогда сказал ему Петр:
2: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?»
1: Господь же сказал:
3: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей».
1: Сказал же и народу:
3: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».
0: Свободное радио рядом.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Про грех больше не упоминать? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Христос умер за грехи наши, по Писанию. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Сегодня многие не хотят слышать про грех, думая, что это слово придумано для устрашения людей. Но если отвергать это понятие, то тогда надо отвергать и всю Библию. Бог, о котором она говорит, является нашим Создателем, и Он точно знает, какие мы и на что мы способны. Он суверенен, Он свят и не может потворствовать злу. Именно Ему мы дадим отчет, и Он будет оценивать наше поведение согласно своим критериям, своим, а не нашим. Грешить — значит не соответствовать Его критериям. К сожалению, никто им не соответствует. Бог утверждает — все согрешили. Именно поэтому в приведенных выше стихах еще раз упоминается про грех, но не для устрашения людей, а для того, чтобы показать, что Бог нашел решение этой проблемы. Поскольку Он любит человечество, Он отдал Своего Сына. Иисус пришел, чтобы взять на Себя грехи тех, кто принимает Его как Своего Спасителя. Он покинул небеса, чтобы ответить здесь на нужду тех, кто страдает от последствий греха. Вследствие этого Он вынес насмешки и жестокое обращение, но всем, кто готов внимать Ему, Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Грех существует. Он в каждом человеке. Но освободить нас от его опасного воздействия может лишь крест Иисуса Христа.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
0: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь продолжаем изучать историю христианской музыки. Поговорим о Европе XVIII века.
3: Пока протестантские церкви стремились создавать простую музыку, понятную в каждом молитвенном собрании, римско-католическая церковь в XVIII веке продолжала вбирать в себя новые музыкальные течения. Это ничего не значило для простых людей, молившихся в своих приходах, но радовало ценителей музыки, таких как Чарльз Берни, который ходил в городские церкви и соборы не столько для того, чтобы помолиться, сколько чтобы оценить и сравнить звучавшую там музыку. Особенно нравилось ему в Вене.
2: В Вене нет ни одной церкви или монастыря, где бы по утрам не служили мессу с музыкой. Огромная часть ежедневного богослужения разбита на голоса и исполняется певцами в сопровождении по меньшей мере трех скрипок, тенора и баса, не говоря уж об органе.
3: Отвлекающая пышность церковной архитектуры XVIII века была подчеркнута открытой театральностью богослужения.
2: Музыка окутывала своим роскошным покровом всю мессу, так что остальные детали службы имели очень мало значения. Литургия не просто была подчинена все возрастающему влиянию искусства, она была подавлена. Новая эра стремилась не к созерцанию святого, но к прекрасному в искусстве и в мире. И церковь превратилась в огромный концертный зал, ее стены засияли мрамором и золотом.
3: В таком роскошном окружении часто звучала инструментальная музыка, и не только в форме блестящего и яркого сопровождения к матетам и мессе, но и сама по себе. Статья из польского словаря 1701 года так раскрывает первоначальное значение слова «соната». «Сонада» или «соната» — это полновесное и солидное музыкальное произведение для любого состава инструментов. Несколько лет назад такие произведения торжественно исполнялись во время мессы после эпистолы.
2: Композитор Генрих Бибер, живший с 1644 по 1704 года, бывший много лет органистом в Зальцбургском соборе, написал множество инструментальных пьес, очевидно предназначенных для богослужения. Его сонаты 1676 года были озаглавлены такими словами: «Пригодны для алтаря и для двора». Некоторые из них богато оркестрованы для труб и струнных. В наши дни в венских церквях Михаила и Августина и в соборе святого Стефана, среди прочего, продолжают исполняться лучшие из оркестровых месс, главным образом принадлежавших перу Иосифа Гайдна и Моцарта. Однако в конце XVIII века в равной с ними популярностью пользовались и другие композиторы, которые теперь известны лишь как современники этих двоих. Георг Рейтер, Михаэль Гайдн, брат Иосифа Гайдна, и Антонио Сальери.
3: Столь явные проявления светского начала и рассвет художества были следствием того союза, который долгое время существовал между римско-католической церковью и королевскими дворами Европы. Во Франции во времена правления необычайно могущественного короля Людовика XIV, правившего между 1661 и 1715 годами, требовалось, чтобы в Версале регулярно служили простую мессу, но обязательно в сопровождении больших матетов, сочиненных любимыми музыкантами короля Анри Дюмона и Жаном Батистом Люли. Наиболее впечатляющей из всей этой музыки была «Те Деум», «Тебя, Боже, хвалим», сочиненная Люли в 1677 году. В связи с тем, что для ее исполнения требовалось по меньшей мере 120 музыкантов, Текст «Утренний» был совершенно заглушен музыкой. Сотни подобных мотетов, хоть и более скромно звучавших, были сочинены для королевской капеллы Версаля Мишелем Ришаром де Лаландом 1657-1726 года и Марком Антуаном Шарпантье 1650-1704 года. А как известно, версальские моды копировались во Франции повсеместно, где только хватало для этого средств. Прекрасная музыка к «Тедеум», созданная последним из упомянутых композиторов, в наши дни стала наиболее известным произведением этого, ныне полузабытого периода французской музыки.
2: Тончайшие оттенки «Лесон де Тенебре» — «Чтение во тьме» Франсуа Куперена для двух сопрано, бас-виолы и органа делают эту музыку одним из самых притягательных богослужебных произведений того периода. Куперен был органистом королевской капеллы, однако написал эти чтения для монахинь Ломстампта, пригорода Парижа, прославившихся своими песнопениями, что исполнялись на Святой неделе. Это музыка к жалобам Иеремии. И то, что изначально было буквами алфавитного стихотворения, оказалось положено на музыку и стало подобно ярким заглавным буквам старинной рукописи.

0: Куперен родился в семье с давними музыкальными традициями. Службу органиста в соборе Сан-Жерве унаследовал от отца Шарля Куперена, известного во Франции композитора и исполнителя. Франсуа сочетался со службой при королевском дворе. Исполнение многочисленных разнообразных обязанностей, сочинение музыки для церковной службы, придворных концертов, выступления в качестве солиста и аккомпаниатора до предела заполняли жизнь композитора. Куперен также давал уроки членам королевской семьи. «Вот уже 20 лет, — писал он, — я имею честь состоять при короле и обучать почти одновременно его высочество дофина-герцога Бургундского и шестерых принцев и принцесс королевского дома». В конце 1720 года Куперен пишет свои последние пьесы для клавесина. Тяжелая болезнь вынудила его оставить творческую деятельность и прекратить службу при дворе и в церкви. Должность камер-музыканта перешла к его дочери Маргарите Антуанетте. Основу творческого наследия Куперена составляет произведение для клавесина – более 250 пьес. Опираясь на опыт своих предшественников и старших современников, Куперен создал оригинальный клавесинный стиль, отличающийся тонкостью и изяществом письма, оттонченностью миниатюрных форм, обилием орнаментальных украшений мелизмов. Этот изысканный филигранный стиль во многом родственен стилю рококо во французском искусстве XVIII века. Французская безупречность вкуса, чувство меры, нежная игра красок и звучностей господствуют в музыке Куперена, исключая повышенную экспрессию, сильные и открытые проявления эмоций. Серьезность и возвышенность мыслей отличает духовную музыку Куперена, органные мессы 1690 года, матеты и три предпасхальные обедни. Уже при жизни Куперена его произведения были широко известны за пределами Франции. Величайшие композиторы находили в них образцы ясного классически отточенного клавесинного стиля. Так Брамс называл в числе учеников Куперена Иоганн Себастьяна Баха, Генделя, Скарлатти. Связи с клавесинным стилем французского мастера обнаруживаются в фортепианных произведениях Гайдна, Моцарта, молодого Бетховена. Традиции Куперена на совершенно иной образной и интонационной основе возродились на рубеже XIX и XX века в творчестве французских композиторов Дебюсси и Равеля. Наша передача подошла к концу. В заключение я предлагаю радиослушателям послушать отрывок из органной мессы Куперена «Глория». С вами были ведущие Константин Масалитинов
1: и Алена Кравчук.
0: До новых встреч!

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? 6.8. Умеющий ходить перед живущими. По контексту – мудрый. Фактически означает разбирающийся в законах жизни, живущий полноценно, осведомленный о реальности. При этом он может быть бедняком. У него есть преимущество, выраженное в следующем стихе. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и погоня за ветром». 6.9. Перед вами древний эквивалент отечественного высказывания «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». Лучше иметь мало то, что перед глазами, то, чем обладаю сейчас, чем те воздушные замки, которые я себе в уме построил. Какое-то вымышленное мной благо, некий идеал, существующий исключительно в моей голове. Проблема в том, что это нереальное, несуществующее, будущее благо, удерживая на себе мои мысли, мешает наслаждаться благом в настоящем. Соломон не зря использует эту фразу «бродить или блуждать душой». Уму непостижимо, сколько можно напридумывать себе такого, что просто неосуществимо в условиях падшего мира. Когда вместо того, чтобы подходить ко всему реалистично, исходя из имеющегося в наличии, человек где-то блуждает душой, то она, душа, питается обещаниями несуществующих благословений. Но если остановиться и вернуть себя в реальность, то видно, как Бог щедро одарил уже сейчас. Тогда напрашивается вопрос, а почему у нас проблемы с тем, чтобы замечать и ценить дарованное? Почему сложно начинать каждый день с восхищенной молитвы? «Господи, за что ты так добр ко мне? Почему благословляешь меня? Отец, ты там ничего не перепутал?» Ответ прост, до смешного прост. Мы считаем, что заслужили то, что уже имеем. И мало того, заслуживаем большего. Именно заслуживаем. Недовольство всегда следствие неосуществившегося ожидания. Ожидания же формируются под давлением самомнения. Чем оно выше, тем выше и ожидания. Четкое правило. Так вот, мы слишком хорошего о себе мнения. И потому Божья ежедневная забота не вызывает у нас восторга. Мы многое, если не все, принимаем как должное. Почти или совсем не думаем о том, чего заслуживаем на самом деле. Для нас это просто красивая теория, которую мы выучили, потому что так в церкви научили. Мы заслуживаем ада, смерти, наказания, но Иисус Христос нас спас. Верите ли вы в эту истину? Верите ли всем сердцем, что по своим делам и природе без Иисуса Христа вы заслуживаете ада? Признайтесь, что нет. Если бы вы на самом деле верили, то довольная улыбка не сходила бы с вашего лица, даже во сне. Вы бы были самым счастливым человеком на планете Земля, и вам было бы без разницы, что вы едите, во что одеваетесь, в каких условиях живете. Вас бы никогда не задевало, что и каким тоном вам говорят, ибо злое отношение вы бы принимали как заслуженное, а доброе – наоборот. Вас бы не беспокоило, ценят ли вас или нет, любят или нет, замечают или нет. Вы бы забыли, что такое ропот, ликуя и радуясь от одной простой истины. «Я заслуживаю ада, но спасен Иисусом Христом. У меня не жизнь, а сказка, потому что самое ужасное, что могло произойти со мной, уже никогда не произойдет». Действительно, нет ничего страшнее, чем впасть в руки карающего Бога. Это страшнее, чем нищета, болезни, гонения, скорби, людская ненависть. А для вас что страшнее?
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды Иисус стоял у Генесарецкого озера в окружении напиравшей толпы. Она слушала слово, которое возвещал через него Бог. Иисус увидел две лодки, стоявшие у берега. Рыбаки же, выйдя из лодок, мыли сети. Войдя в одну из лодок, это была лодка Симона, Иисус попросил его немного отплыть от берега и, сидя из лодки, продолжал учить людей. А закончив, сказал Симону: «Отплыви на глубину и забросьте сети для лова». «Наставник», — ответил Симон, — «мы всю ночь трудились, не покладая рук, и ничего не поймали. Но раз ты велишь, я заброшу сети». Они забросили и поймали такое количество рыбы, что стали рваться сети. Они замахали товарищам с другой лодки, чтобы те плыли на помощь. Те приплыли. Они заполнили обе лодки рыбой, так что лодки стали погружаться в воду. Увидев это, Симон Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Господин мой, уйди от меня, я человек грешный». Ведь и Симон, и те, что были с ним, в их числе Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, товарищи Симона, перепугались при виде такого улова. Но Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне ты будешь ловцом людей».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверный путь. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Книга Притч, 14 глава, 12 стих. В конце концов, в жизни есть только два пункта назначения. Вы находитесь либо на пути, ведущем вас в небеса, либо на пути, ведущем вас в ад. Говоря об этих двух путях, Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Мудрые ходят целенаправленно. Мудрые смотрят вперед и ставят цели в своих жизнях, те, что они надеются достичь к тому времени, когда придут к концу своего жизненного пути. Они думают наперед о том моменте, когда будут стоять перед Иисусом. Они идут так, чтобы заслужить слова «хорошо, добрый и верный раб». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Глупые, однако, ходят бесцельно. Веря в ложь сатаны о том, что все дороги в итоге ведут к Богу, они игнорируют предупредительные знаки на своем пути. Все дороги не ведут к истинному и живому Богу. Некоторые дороги ведут к смерти и вечному отделению от единственного и истинного Бога. Посмотрите на свою жизнь. Исследуйте тот путь, по которому вы идете. Выбрали ли вы путь, который ведет к Иисусу? На что вы ориентируетесь в своем выборе? На слова человека или слова Бога? Отец, мы просим, чтобы Твой Святой Дух направлял нас на путь жизни, который ведет нас к месту Твоего пребывания. Мы так благодарны, Господь, что Твой Сын очистил этот путь для нас, путь, который ведет напрямую к Тебе. Доходим мы Его путем, в Его истине и в Его свете. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Твое радио. Свободное радио.

0: Сказки о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. В век, когда 10 заповедей, по-видимому, уже потеряли для многих свою силу, человек должен быть приготовлен к тому, чтобы воспринять 10 тысяч заповедей, заключенных в 10 тысячах ситуаций, с которыми его сталкивает жизнь. Тогда не только сама эта жизнь будет казаться ему осмысленной, а осмысленной значит заполненной делами, но и он сам приобретет иммунитет против конформизма и тоталитаризма, этих двух следствий экзистенциального вакуума.

0: Время подумать.
1: Люди, про которых вы точно знаете, что для него сказать ничего не стоит, и люди, про которых вы с сожалением знаете, что его обещание – это вода, побурлит-побурлит, да перестанет, они, может быть, в какой-то степени и сами не виноваты. Ну, в том смысле, нет, я не пытаюсь никого оправдывать. Невыполненные обещания – это фу-фу-фу. Но в чем ошибка таких людей? Наверное, еще и в том, что нет умения трезво оценивать свои возможности. Зачем обещать, если вы понимаете, что не сможете, не успеете? А если не хотите, так вообще не надо ничего обещать. А постоянный обман ожиданий – это резкое падение доверия к человеку как к человеку. Как к специалисту, как к родителю, как к работодателю, как к возлюбленному, как к кому угодно. Никому не нравятся невыполненные обещания. А еще есть другая привычка – обещать и отложить в долгий ящик. А подумайте сами, зачем все эти понедельники, с которых надо начинать новую жизнь? Почему новую жизнь нельзя начать прямо сейчас? У меня есть такая история. Ей много-много-много-много лет. Это было в бытность работы на радио. Я тогда была юной и еще более категоричной, чем сегодня. И вот был эфир, посвященный Международному дню отказа от курения. По-моему, такая формулировка. Если я не ошибаюсь, это какое-то ноября. И вот тогда там были звонки в студию, мы общались, люди рассказывали страшные истории, какие-то забавные истории, кто как. И в конце концов, я же юная и категоричная, и я с помощью микрофона обратилась к аудитории, мол, друзья, ну, если вы так давно хотите победить эту привычку, ну, чего вы все время хотите победить ее с понедельника? Давайте вот прямо сейчас выкидывайте сигареты, какие есть, там, пачка сигарет, которая есть сейчас рядом с вами. Да просто выкидывайте ее и все. И, вы знаете, потом было очень приятно узнать из отзывов в интернете, когда нашлись люди, которые так сделали. И спустя время реально эта пагубная привычка людей оставила и ушла в абсолютное прошлое. Мы просто привыкли с собой немножко, наверное, излишне носиться. Ну, конечно, каждый же любит себя. Это нормально. Я вот еще пирожков поем, а с понедельника не буду. А с какого? Никто не уточняет. А мне очень понравилась мысль в фильме «Я худею». Помните, там перед самыми титрами? Худейте не к лету, худейте для себя.
0: Вы подумали? А мы сказали...

0: Евангелие от Матфея.
1: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
2: Свободное радио.

0: Ну ладно, все, я пошел.
1: Давай, давай, иди, горевать не стану.
0: Да, похоже, наши отношения исчерпали себя.
2: Здорово, Витек.
0: Привет, сосед.
3: Что, опять поругались?
0: На этот раз окончательно, брат. Все, достало. Любовь прошла, как говорится, и незачем друг друга обманывать. Самое время уйти.
3: И куда?
0: Куда? На поиски новой любви, очевидно.
3: А когда и она кончится?
4: Ну что ж, все когда-нибудь кончается. В жизни ведь конец одного цикла означает начало следующего.
3: И что, будешь так до бесконечности в поиске?
4: Ну почему же? Вот найду свою половинку, и тогда наступит вечная гармония. Я так считаю.
3: А ты думаешь, она где-то есть, эта вторая половинка?
0: Слушай, ну вот вы с Машкой со студенческих лет вместе. Значит, вам повезло сразу найти друг друга, да? А мне вот не повезло. Что поделаешь? Ну, ничего. Будем искать.
2: Я, честно говоря, не верю в эту теорию двух половинок.
0: А во что ж ты веришь?
2: В то, что источник любви не в человеке.
0: А где же еще?
2: В Боге, и его источник неиссякаем.
0: Тогда почему же любовь проходит? Скажи мне.
2: Не любовь, а влечение, трепет, новизна чувств. Честно говоря, и меня порой много раздражает. И кажется, что уже не можешь терпеть. Начинаю молиться. Открываю Богу все, что накипело. Прошу о помощи и позволяю ему действовать во мне. И любовь просто чудесным образом обновляется и набирается сил. Просто нужно понять, что супружеская любовь – это трудная и долгая работа троих.
0: Троих?
2: Ну да, твоя, твоей жены и Бога.
5: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Притчи Соломона.
1: Тот, кто мучим виной за убийство, будет беглецом до самой смерти, да не будет ему поддержки.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Всем привет, меня зовут Бережной Андрей. Я лидер прославления музыкального служения Зеленоградской Баптистской Церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Верю во Христа, потому что без Него нет жизни.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: На самом деле она этот быт определяет. Без веры я бы, наверное, не мог бы любить, не мог бы прощать, на самом деле, не мог бы терпеть. Я думаю, больше об этом сказала бы моя жена, конечно. Хвалить себя неудобно. Но вот, будучи христианином, именно в этом произошло глобальное изменение для меня после того, как я уверовал.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Любимый библейский стих – это, собственно, 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: 100% о поклонении Богу.
0: Музыка, слово –

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус это говорил, пришел к нему один из старейшин и, упав на колени, сказал Иисусу: «У меня только что скончалась дочь. Приди, возложи на нее руки, и она будет жить». Иисус встал и пошел за ним вместе с учениками. Вдруг подошла к нему сзади женщина, у которой 12 лет было кровотечение, и прикоснулась к краю его одежды, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». Иисус, обернувшись и увидев ее, сказал: «Смелее, дочь! Тебя спасла твоя вера». И с этого времени женщина исцелилась. Иисус, войдя в дом старейшины и увидев музыкантов с флейтами и смятение толпы, сказал: «Уходите отсюда! Девочка не умерла, она спит». Над ним стали смеяться. А когда народ удалили, он вошел в комнату, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом разошелся по всем окрестностям той земли.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа. Staring out the window of the backseat. Silence in the air when you ask me.

0: Keep the wolves back from the door. Петр Мамонов. Чтобы полюбить, надо человека принять таким, какой он есть. Никуда его не тащить, а принять его таким, какой он есть. Для этого в себе надо очень много перекопать, перелопатить. В себе, а не в нем. Все написано. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, не вынешь, а увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как выбрать из двух зол? Легко следовать Божьим заповедям, когда ты четко понимаешь, что есть добро, а что зло. Но в жизни чаще сталкиваешься с ситуациями, когда выбор не очевиден. Какое решение не примешь, кто-то пострадает. Или оно обернется благом для одних и неприятностью для других. Уволить нерадивого сотрудника ради других коллег, которые делают за него всю работу. Или пожалеть его, ведь он переживает трудный период жизни. Рассказать близкому другу, что ты знаешь об измене его супруга, или промолчать. Остается принимать решение, исходя из того, что им одним вопрос не закроется. Мы будем отвечать и за его исход. Поэтому делать выбор приходится из понимания того, насколько ты потом сможешь помочь другим справиться с последствиями решения. Решил уволить сотрудника? Подумай, как поддержать его в отсутствии работы. Решил оставить? Помоги коллегам справиться с нагрузкой.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Приветствую вас, друзья, на волнах свободного. Сегодняшний день уже принес свои обстоятельства. Надеюсь, все эти обстоятельства вам по плечу. В любом случае, всем хорошего настроения и желаю смотреть на эту жизнь широко раскрытыми глазами, чтобы не упустить того факта, что жизнь-то она вот здесь и сейчас. Всем смелым жить сегодня отдельный привет. Меня зовут Наташа Романцова. Напоминаю, что раз мы с вами на свободном, значит, в вашем распоряжении хорошие песни, те самые, от которых на сердце светло, и интересные рубрики, те самые, от которых растет душа.
1: Свободная.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. 9 мая 1877 года в Керчи в семье провизора из обедневшего польского дворянского рода родился будущий русский хирург, духовный писатель, архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Будущий архиепископ сначала служил врачом в ряде земских больниц Средней России, а после Октябрьской революции был главным врачом Ташкентской городской больницы и профессором Среднеазиатского государственного университета. После смерти жены он постригся в монахи. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу, в то время, когда люди боялись упоминать в анкете даже дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. В начале Великой Отечественной войны в 1941 году святитель Лука находился в своей третьей ссылке в Красноярском крае. Он направил телеграмму руководству страны. «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». И подпись «Епископ Лука». С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Ивако-госпиталя. 27 декабря 1942 года епископу Луке, не отрывая его от работы в военных госпиталях, было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. В феврале 1944 года военный госпиталь переехал в Тамбов. Продолжая работать главным хирургом, архиепископ Лука возглавил Тамбовскую кафедру. В декабре 1945 года председатель Тамбовского облсполкома вручил архипастырю-хирургу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В начале 1946 года постановлением Совета народных комиссаров СССР с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах», профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени. Святитель Лука стал единственным священнослужителем, удостоенным этой премии. В этот день, 9 мая 1877 года, родился будущий архиепископ Лука Войно-Ясенецкий.
2: След в истории.

0: 23 псалом. Господня земля и все, что наполняет ее, мир и все, что живет в нем. Ведь он поставил ее на морях и утвердил на водах. Кто взойдет на гору Господню, кто встанет на святом месте его? Тот, чьи руки чисты и чье сердце непорочно, тот, кто душу идолам не отдает и не клянется ложно. Он получил от Господа благословение и оправдание от Бога Спасителя своего. Таково поколение, которое ищет его, ищет лица твоего, Бог Иакова. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битвах. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь сил, он Царь Славы.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: or twice, three times, never left my side. Walked through my valley, burned in my pride, never left my side. You made everything, can't run, can't hide. All less failed, your love stands, never left my side.
1: Всем привет! Ученые, вполне вероятно, что британские, заявляют следующее. Пение в течение 5 минут в день помогает человеку побороть неуверенность в себе, избавиться от депрессивного расстройства, страхов и даже улучшить состояние сосудов. Слушайте свободное радио и пойте лучшие песни о вере и жизни вместе с нами. Это и для души, и для тела полезно.

познавай Христа больше. Больше думай о нем, и вера твоя станет умножаться. Невеликая вера ваша вскоре окрепнет, только больше живи в Христе Иисусе». Чарльз Спержен.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей, из Татарстана, из Казани.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Услышал свидетельство одной своей знакомой, бывшей. И идея о прощении грехов, она меня поразила. И тем самым я понял, что это обращение или, ко мне. Уверовал, принял, и моя жизнь перевернулась. Но идея искупления, идея прощения, то есть идея того, что мои грехи искуплены, прощены, и они мне не припомнятся, что ли, или то, что Бог мне их не воздаст. Потому что всегда меня преследовало чувство вины и того, что есть ответственность за содеянные поступки. С этим грузом, в общем-то, я и жил. А Евангелие просто озарило меня.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Марка. Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога». Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда присутствующие заговорили о храме, из каких прекрасных камней он сложен и какими богатыми приношениями украшен, Иисус сказал: «Все то, чем вы любуетесь, будет разрушено. Наступят дни, когда не останется здесь камня на камне». «Учитель», — спросили его, — «а когда это будет? И как мы узнаем, что это скоро случится? Каким будет знак?»
2: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман», — ответил Иисус. «Многие придут под моим именем и будут говорить: это я, и время настало. Не идите за ними. Когда услышите о войнах и восстаниях, не ужасайтесь. Это должно сперва случиться, но это еще не конец». Затем Иисус сказал: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут великие землетрясения, будет мор и голод во многих местах, а в небесах страшные явления и великие знамения. Но прежде чем все это случится, будут хватать и преследовать вас, приводить на суд в синагоги и в тюрьмы бросать, будут приводить к царям и наместникам из-за меня. Вот вам случай свидетельствовать обо мне. Твердо помните, не обдумывайте заранее, как защищаться. Я вам дам такое красноречие и мудрость, что им не сможет ни противостоять, ни возразить никто из ваших противников. Даже родители и братья будут вас предавать, родственники и друзья. И иных из вас убьют, и все вас будут ненавидеть из-за меня. Но и волос с головы вашей не упадет. Будьте стойкими, и вы себя спасете. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, близко время его разрушения. Тогда те, что в Иудее, пусть бегут в горы, те, что в Иерусалиме, пусть скорее его покинут, те, что будут в окрестностях, пусть не возвращаются в город. Потому что наступили дни возмездия, когда исполнится все, что предсказали Писания. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Великие страдания ждут эту землю. Божий гнев падет на этот народ. Одни от острия меча падут, других уведут в плен в разные страны. И будут попирать язычники Иерусалим, пока не истечет их время. Будут грозные знамения на солнце, луне и звездах, а на земле народы будут трепетать в отчаянии от рева моря и бушующих волн. Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что надвигается на мир. Ведь силы небесные сотрясутся, и тогда увидят. Сын человеческий идет на облаке, облеченный силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, распрямите спины и поднимите головы. Ваше освобождение близко».

0: привет.
1: Ну, привет, Машуль. Давно тебя не видела. А что на консультации-то не была?
0: Ой, столько всяких дел, даже не спрашивай. Совсем некогда было к этому экзамену политре готовиться.
1: Ты даешь.
0: Я за все это время только 3 книжки прочитать успела, представляешь? А ты?
1: Да, я все прочел.
0: Ты даешь. Слушай, как можешь это? Перескажешь мне вкратце о чем-то?
1: В смысле перескажу, ты что?
0: Ну, мне только самое основное, чтобы хоть на 3 хватило.
1: Да ты что, с ума сошла? Там же больше 60 книг в этом списке.
0: На экзамен еще 3 часа, плюс где-то 40 минут, пока другие будут отвечать. Ну, успеем, давай, заодно ты все повторишь. Ну, Тимур.
1: Давай попробуем, как скажешь.
2: Так, ну с биографией Льва Николаевича вы знакомы только приблизительно. Хотя бы книги из списка вы читали?
0: Конечно.
2: Тогда давайте возьмем роман «Война и мир».
0: Давайте возьмем. Роман этот входит в сокровищницу русской литературы. Значение его невозможно переоценить.
2: Меня главным образом интересует содержание.
0: А, содержание. Хорошо. Центральными героями этой книги являются Наташа Ростова, Андрей Ленский.
2: Кто, простите?
0: То есть Вронский или Волконский.
2: Волконский, вы хотите
0: сказать?
2: Ой,
0: Волконский, точно. Я запомнила по слову Волкон. Ну, еще Пьер Безруков.
2: Так,
0: и...
2: мне все ясно.
0: Ой.
2: Не хочу больше отнимать времени ни у вас, ни у себя.
0: Что-то не туда.
2: Явитесь на пересдачу.
3: Все может оказаться гораздо плачевнее, если в вопросах веры вы полагаетесь на знания и мнения других людей и откладываете чтение Библии в пользу повседневных дел, вникая в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
4: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, на иврите и арамейском слово «противник» звучит как «сатан». Это же слово означает «клеветник». Ложь – главное орудие дьявола. А разрушая ложь, творя правду, мы противостоим делам тьмы. У нас нет врагов. Есть люди, которых Бог призывает любить и о ком молиться. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вслед за апостолом говорим мы.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Скажите, можете ли вы завещать потомству то, чем не владеете? Можете оставить им в наследство, например, дом, которого у вас нет? Вопрос риторический. Конечно, не можете. Что интересно, подобная закономерность относится и к духовным вещам. Какая вера в нас, такая будет и в наших детях. Это в лучшем случае. Мы не в состоянии научить их доверию и упованию на Бога, если сами не умеем этого делать. Потому что доверию и упованию на Бога учатся не в воскресном классе, а дома. Наивно полагать, что они научатся этому важному качеству, видя, как мы юлим, хитрим, изворачиваемся, ропщим, паникуем, попав в трудную ситуацию. Неужели мы думаем воспитать героев веры, если сами идем на постоянные компромиссы с совестью? Неужели можем научить их быть благодарными Богу, если наши уста не полны ежедневной хвалы? Мы не передадим им любовь Господу, радость, словословие, которых нет в нас. Не научим их послушанию, если сами не таковы. И не важно, как часто мы даем им нравоучение. Когда поступки родителей расходятся с их поучениями, дети всегда выбирают в учителя поступки. Подытоживая, мы не можем дать своим детям веру, которой нет в нас. У Тимофея была та же нелицемерная вера, что у его матери. А та, в свою очередь, вероятно, унаследовала ее от своей матери. 2 Тимофею 1:5. Вот какое достояние не боится экономических подвохов, смут, войн, подлости и грабительства. Оставьте своим чадам в наследство живую веру в Иисуса Христа и можете умирать спокойно. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. 5:14-16.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Интересные факты.
1: Библия с красными буквами впервые появилась в 1928 году, когда один американский издатель решил выделить слова Иисуса красным цветом. Идея прижилась, и сегодня не составляет большого труда найти Библию, в которой красным цветом будут выделены все слова Спасителя.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: церковь ограничивает вашу свободу? Так может, ну ее, такую свободу. Вера в Бога – это прекрасно, но когда у нее нет цены, она весит немного и сдувается при первом серьезном порыве жизненного ветра. Я не настаиваю, просто подумайте об этом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.
1: Отче наш, сущий на небесах, как там дальше, не помню с вами. Честно, отче, без тебя здесь не очень. Сам гляди, этот склочен, сердце полное червоточин, этот в тело крепко заточен и как следствие озабочен. А впрочем, я сам духом слаб и непрочен, испорчен, неточен и обесточен. Поэт без тебя высушен, выскоблен и обесстрочен. Но оставим суд прочим, иначе беду напророчим. Кого же мы из себя корчим? Кого называем великим кормчим? Строим козни, наводим порчи, ни того боимся, ни о том хлопочем. Нам бы покаяться, мы все хохочем. Нам бы простить, мы зубы точим. Столько раз убивали в себе тебя, отче, что теперь и не знаем, отче ты нам или отчим. Если можешь, помедленней и почетче, с небесного на человеческий, отче, прости, я плохой переводчик.

Библейская кухня. Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, полчашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту сразу, как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Деяния апостолов.
1: После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
2: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу».
1: Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
2: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
1: Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Куда его понесло? Сейчас же его копы сцапают.
1: Да подожди.
0: Да глянь, там же две тачки в засаде.
1: Видишь, ему удалось от них оторваться.
0: Ну и что? Смотри, что он опять вытворяет. Ну кто так делает?
1: Не переживай ты так.
0: Тоже мне спецагент. Сейчас же этот измав перехватит чемоданчик с кодом и привет.
1: Да не торопись ты с выводами. Смотри
0: да
1: дальше.
0: Да что тут смотреть? И так вижу, не видать ему сокровища. Он просто бестолково действует.
1: А я тебе говорю, не суди раньше времени. Он все делает четко. Вот увидишь.
0: Слушай, ты-то откуда знаешь все, а?
1: Да я в курсе. Я просто этот фильм в кино видела.
2: Вам неизвестно, как сложится ваша жизнь или жизнь других людей. Это знает только Бог. А потому только он вправе судить.

Клайв Льюис. У государства есть много различных целей. Военных, политических, экономических и так далее. Но в каком-то смысле дело обстоит гораздо проще. Муж с женой, спокойно беседующие у камина. Двое друзей, играющих в кости. Человек, читающий книгу или копающийся в своем садике. Вот для чего существует государство. Если все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика и так далее не содействуют сохранению и защите таких моментов, то они существуют впустую.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 9 мая 1877 года в Керчи, в семье провизора из обедневшего польского дворянского рода, родился будущий русский хирург, духовный писатель, архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Будущий архиепископ сначала служил врачом в ряде земских больниц Средней России, а после Октябрьской революции был главным врачом Ташкентской городской больницы и профессором Среднеазиатского государственного университета. После смерти жены он постригся в монахи. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу, в то время, когда люди боялись упоминать в анкете даже дедушку священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Войно-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Войно-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. В начале Великой Отечественной войны в 1941 году святитель Лука находился в своей третьей ссылке в Красноярском крае. Он направил телеграмму руководству страны. «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку». И подпись «Епископ Лука». С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом Эвака-госпиталя. 27 декабря 1942 года епископу Луке, не отрывая его от работы в военных госпиталях, было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. В феврале 1944 года военный госпиталь переехал в Тамбов. Продолжая работать главным хирургом, архиепископ Лука возглавил Тамбовскую кафедру. В декабре 1945 года председатель Тамбовского облсполкома вручил архипастырю-хирургу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В начале 1946 года постановлением Совета народных комиссаров СССР с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах», профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени. Святитель Лука стал единственным священнослужителем, удостоенным этой премии. В этот день, 9 мая 1877 года, родился будущий архиепископ Лука Войно-Ясенецкий.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. «Рабби, почему он родился слепым?» — спросили его ученики. «Кто согрешил, он сам или его родители?» «Не согрешил ни он, ни родители», — ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Пока длится день, мы должны исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ему глаза этой грязью и сказал: «Ступай к Силаамскому пруду, Силаам значит посланный, и умойся». Тот пошел, умылся и стал зрячим. Его соседи и другие люди, которые видели его просившим милостыню, стали говорить: «Как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню?» «Да, это он», — отвечали одни. «Нет, он просто похож на него», — возражали другие. «Это правда я», — сказал сам человек. «А как ты стал видеть?» — спросили они. «Человек, которого зовут Иисус, смешал слюну с землей, помазал мне этим глаза и сказал: „Пойди в Силаам и умойся“», — ответил он. «Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» — спросили они. «Не знаю», — говорит он. Человека этого, который был раньше слепым, приводят к фарисеям. А день, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, был суббота. Фарисеи тоже стали спрашивать его, как он стал зрячим. «Он наложил мне на глаза слюну, смешанную с землей. Я умылся и теперь вижу», — ответил он. «Этот человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу», — заявили тогда некоторые из фарисеев. «Но разве грешный человек может совершать такие чудеса?» — возражали другие, и между ними разгорелся спор. Слепого снова спрашивают: «Ты говоришь, что он сделал тебя зрячим. Кто он, по-твоему?» «Пророк», — ответил тот. Иудеи все равно не верили, что человек был слепым и стал зрячим. Поэтому они позвали родителей прозревшего и спросили их: «Это ваш сын? А вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым», — ответили родители. «А как он теперь видит и кто сделал его зрячим, этого мы не знаем. Спросите его самого. Он взрослый, сам о себе скажет». Родители ответили так потому, что боялись иудеев. Ведь те уже приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса помазанником. Поэтому родители и сказали: «Он уже взрослый, спросите его самого». И вот во второй раз позвали человека, который был слепым, и сказали ему: «Поклянись, что скажешь правду. Нам известно, что тот человек — грешник». «Грешник он или нет, я не знаю», — ответил он. «Знаю одно. Я был слепым, а теперь вижу». «Что он с тобой сделал?» — снова спросили они. «Как сделал тебя зрячим?» «Я вам уже говорил, а вы не слушали», — ответил он. «Зачем вы хотите услышать это еще раз? Может, тоже хотите стать его учениками?» «Это ты его ученик!» — закричали они на него. «А мы ученики Моисея! Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы не знаем, откуда он». «Вот это и удивительно», — сказал в ответ человек. «Вы не знаете, откуда он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит его и исполняет его волю. Испокон веку не слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Если бы он был не от Бога, он ничего не смог бы сделать. Ты весь родился в грехах, а еще учишь нас!» Закричали они на него и выгнали вон. Иисус узнал о том, что его выгнали, и, найдя его, спросил: Ты веришь в Сына Человеческого?» «Господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю», — ответил он. «Ты его видел», — сказал Иисус. «Он тот, кто с тобой говорит». «Верю, Господь», — ответил он и пал ниц перед ним. Иисус сказал: «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, кто не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». Фарисеи, стоявшие рядом с Иисусом, услышали это и сказали ему: «Но нас-то ты не считаешь слепыми?» «Будь вы действительно слепы, на вас не было бы греха», — ответил Иисус. «Но вы говорите, что видите. Значит, ваш грех на вас остается».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, привет! Это Катя. Мы все понимаем, что наш мир очень далек от того, каким его задумал Бог. И лишь в небесном царстве, где господствует его воля, существует, наверное, полнота жизни, полнота бытия и радости. А потому в молитве мы просим: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И хотим, чтобы воля Божья все больше и больше охватывала этот мир. При этом мы знаем из нашего жизненного опыта и из опыта Церкви, что мир этой воле Божьей отчаянно сопротивляется. Давайте же вместе молиться, чтобы воля Божья была и на земле.
1: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Назвался груздем, полезай в кузовок. Представился археологом, будь готов поговорить о раскопках. Это нормально. Чего же хочет отец, который вкладывает все свое время в карьеру и зарабатывание денег, общением с детьми пренебрегает или даже брезгует? Как еще им относиться к нему, если он предпочитает откупиться подарком, а не строить отношения через общение и совместное время? Конечно, с годами такой папа станет все больше казаться детям денежным мешочком, от которого можно ожидать, а впоследствии и требовать только вещей и карманных денег. Помните, как в мультфильме «Аладдин»? Хочешь быть джинном? Получай все, что к этому прилагается. Полезай в лампу. Что посеешь, то и пожнешь. Если всей своей жизнью ты показывал, что самое ценное – это заработать побольше денег, то никакие слова и добрые книжки твоих детей в другом не убедят. А куда такой незадачливый отец пойдет, когда грянет кризис, обрушится экономика или наступит пенсия? Кто будет готов разделить с ним искреннее общение, дать ему душевное тепло, выслушать, когда больше не с кем поговорить? Дарите своим детям себя, а не только игрушки и вещи. Им нужен живой и настоящий отец.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверный путь. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Книга Притч, 14 глава, 12 стих. В конце концов, в жизни есть только два пункта назначения. Вы находитесь либо на пути, ведущем вас в небеса, либо на пути, ведущем вас в ад. Говоря об этих двух путях, Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Мудрые ходят целенаправленно. Мудрые смотрят вперед и ставят цели в своих жизнях, те, что они надеются достичь к тому времени, когда придут к концу своего жизненного пути. Они думают наперед о том моменте, когда будут стоять перед Иисусом. Они идут так, чтобы заслужить слова «хорошо, добрый и верный раб». Евангелие от Матфея, 25 глава, 21 стих. Глупые, однако, ходят бесцельно. Веря в ложь сатаны о том, что все дороги в итоге ведут к Богу, они игнорируют предупредительные знаки на своем пути. Все дороги не ведут к истинному и живому Богу. Некоторые дороги ведут к смерти и вечному отделению от единственного и истинного Бога. Посмотрите на свою жизнь. Исследуйте тот путь, по которому вы идете. Выбрали ли вы путь, который ведет к Иисусу? На что вы ориентируетесь в своем выборе? На слова человека или слова Бога? Отец, мы просим, чтобы Твой Святой Дух направлял нас на путь жизни, который ведет нас к месту Твоего пребывания. Мы так благодарны, Господь, что Твой Сын очистил этот путь для нас, путь, который ведет напрямую к Тебе. Доходим мы Его путем, в Его истине и в Его свете. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: что-то интересное.
1: Иду.
0: Смотри, видишь эту куколку?
1: Угу.
0: Через несколько минут ты увидишь потрясающее зрелище.
2: Пап, но ничего не происходит.
0: Немного терпения, сынок.
2: Но он просто лежит себе и лежит.
0: Поверь мне, сынок, если подождешь, ты не пожалеешь.
2: Папа, это скучно, мне надоело.
0: Да потерпи ты чуть-чуть.
1: А, я знаю, давай на него наступим.
0: Нет.
2: Ну давай бросим в него камень.
0: Нет, сынок.
2: Я хочу смотреть мультики.
0: Сынок, я видел это раньше. Поверь мне, тебе понравится.
3: Даже когда это незаметно, Бог присутствует в твоей жизни. И хотя вся вселенная покоится на его ладони, ему совсем не безразлична твоя судьба.
2: Бабочка!
0: Я же говорил, тебе понравится!
4: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг тебя пригласят куда-то утром в воскресенье, соглашайся и иди. Незачем говорить людям, что ты не можешь, потому что собирался в церковь. Помни, что навязывать свои убеждения людям нетолерантно.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
2: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“.

0: Всем привет! Мы на Свободном радио любим разную музыку. Церковную и светскую, умиротворяющую и энергичную, воздушную и тяжелую, классическую и необычную. Главное, чтобы эти песни несли правильные христианские ценности и помогали нам настраиваться на здоровый духовный лад. К сожалению, музыка не может нравиться всем одновременно. И то, что кого-то смущает и раздражает, другого может наставлять и благословлять. Будьте терпимее к чужим вкусам и взглядам. Помните, в главном — единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь.
1: Свободное радио рядом.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Она родилась в республике, которая сейчас известна как Македония, к северу от Греции. Ее родители жили в постоянной нищете. Когда девочке было 7 лет, умер ее отец, и мама вынуждена была заниматься продажей вышитой одежды. Старший брат, поставивший перед собой цель добиться чего-то в жизни, стал военным офицером. И когда его сестра в 18-летнем возрасте решила посвятить свою жизнь миссионерской работе, упрекнул ее в том, что она выбрала незавидное занятие. Девушка резко ответила ему: «Ты считаешь себя очень важным, служа королю, стоящему над 2 миллионами людей, ну а я хочу служить царю всего мира». В 1976 году этот человек присоединился к сторонникам Стокгольмской группы за разоружение, а его сестра, которую он обвинял в пустой трате времени и сил, получила Нобелевскую премию за помощь бедным. Брат этой девушки носил титул лейтенант Баджаксуи, но об его сестре всегда будут нежно вспоминать многие люди, называя ее матерью Терезой. Когда эта хрупкая женщина умерла в возрасте 87 лет, скорбел весь мир. Эта маленькая, мужественная женщина, столь слабая на вид, что многим людям хотелось защитить ее, осуществляла огромную работу по уходу за страждущими и отверженными мира сего. После смерти матери Терезы звучали похвальные отзывы в ее адрес, как от богатых и знаменитых, так и от бедных и незнатных людей. Святая беспризорников, живая святая, героиня бедных, ангел милосердия и множество других титулов были даны этой маленькой женщине, которая имела близкие отношения с известными и влиятельными людьми этого мира, но никогда не изменяла бедным и обездоленным людям, постоянно проявляя о них сострадание и заботу. Кто-то может не соглашаться с ее убеждениями, но посмеет ли он упрекнуть ее за ее жизнь и труд? Какие же основные черты характера были присущи этой великой женщине? Она была той, которая никогда не колебалась в том, чтобы вскрыть несправедливость власть имущих, оказать помощь страждущим и разделить скорбь с умирающим. Когда требовалось, она была сильной и стойкой. Однажды во время завтрака в Вашингтоне мать Тереза подошла к американскому президенту Биллу Клинтону и резко осудила его позицию по отношению к абортам. В этой женщине восхищают ее смирение и простота жизни, сострадание, преданность и любовь по отношению к страждущим и отверженным, а также прекрасное чувство юмора. Но, пожалуй, больше всего потрясает ее верность Божьему призванию. Помогая бедным, она думала, что помогает самому Иисусу Христу. Ассистентка матери Терезы, хорошо знавшая ее, как-то сказала: «Она не видела одновременно всю массу людей. Она смотрела на конкретное лицо, только на одну улыбку, одно сердце, одного человека». Мать Тереза говорила: «Мы призваны не к тому, чтобы иметь успех, а к тому, чтобы быть верными». Этому девизу она осталась верной до самой смерти. Ее последними словами были: «Иисус, я люблю тебя! Иисус, я люблю тебя!» Именно это руководило ею и давало силы трудиться. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Когда мать Тереза умерла, ее влияние не исчезло. Более 4000 сестер присоединились к ее служению, трудясь в сиротских домах, хосписах для содержания безнадежно больных СПИДом, в центрах для бедных и приютах для бездомных. Они продолжают начатое ею дело. Это была необычайная женщина, которая изменила жизнь многих людей во имя Господа.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Верно то, что в хороших и дружных семьях все их члены всегда могут вместе посмеяться над чем-то. Но что, если этот смех является обидным для одного из членов вашей семьи? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я всячески приветствую добродушный юмор, хорошую шутку в семье и, конечно же, не считаю, что нам нужно ходить на цыпочках друг перед другом. Так же, как не стоит быть слишком обидчивыми. И все же даже невинная шутка может оказаться очень обидной для ребенка, если он является постоянной жертвой вашего острого языка. Именно так часто и происходит во многих семьях. Если у ребенка есть какой-нибудь недостаток, которого он ужасно стыдится, допустим, он мочится в постели, сосет большой палец или заикается, другие члены семьи должны быть предельно осторожны, чтобы ненароком не обидеть чувствительного ребенка. Никогда не следует смеяться над маленьким ростом или некрасивой фигурой вашего малыша. Это не предмет для шуток. Неразумно дразнить ребенка за то, что и так является предметом для шуток на улице. Если он весь день только и слышит колкости в свой адрес, то почему бы не пощадить его, когда он возвращается домой? Тогда, возможно, вам удастся покончить со злыми шутками и сарказмом в адрес друг друга. Зато появится множество поводов для доброго, искреннего смеха и радостных улыбок на лицах ваших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Первый семейный.
1: Ну, Феденька, я от вас такого не ожидала. Думала, интеллигентный человек с высшим образованием, а на поверку. Даже сказать противно. Уходишь из семьи ради какой-то секретарши крашеной.
2: Это наше с Людкой дело личное.
1: А дети, ты про детей-то подумал? Твое дело, значит, настругать и в кусты. Учти, Федя, мы и все вот здесь собравшиеся родственники это подтвердят. Этого так не оставим. До трудового коллектива дойдем. По судам тебя, мерзавца, затаскаем.
2: Да я ваших угроз, Марсин, да не боюсь. Это вы там на своих коммунистических митингах про трудовые коллективы кричите. А здесь, на территории моей частной собственности, могу делать, что хочу.
1: Нет. Федя, семья, между прочим, это тебе не просто так. Сошлись, разбежались. Семья – это ячейка общества.
2: Вы уж, пожалуйста, про свои устаревшие клише забудьте. Они уже давно не актуальны, как и все ваше советское мировоззрение. Так что давайте закончим это мероприятие, а то у меня еще куча дел.
0: Суд второй. Товарищеский.
3: Садись, Федя. У нас к тебе личный разговор.
2: Да, Павел Петрович, даже догадываюсь, о чем.
3: Вот и хорошо. Мы тут всем коллективом собрались на, так сказать, как это, товарищеский суд, во. Я порядком подзабыл, как это делается, да и вмешиваться не хочу. Но настойчивые сигналы пришлось уступить. Так что ты уж не обижайся, а дело твое мы разберем. Так, товарищи и господа, у кого какие будут заявления?
4: Да что мы тут сидим, а?
5: Слушайте, крем как назад, мы 70-е. Вернулись.
2: Да выпишите выговор, да и по домам.
5: Точно, что сидим-то?
3: Нет, тут дело серьезное. Распадается семья.
5: Да, но, как мы понимаем, одновременно и новое создается.
3: Короче, Федя, теща твоя передай, я тебя, как твой начальник, крайне осуждаю, но как мужик очень понимаю.
0: Суд третий. Арбитражный.
6: Постановлением Краснопресненского арбитражного суда города Москва частично удовлетворить иск гражданки Людмилы Александровны Смирновой гражданину Федору Николаевичу Смирнову о разделе имущества. Дачный участок, полученный гражданином Смирновым по наследству до брака, остается за ответчиком. Квартира, приобретенная совместно, подлежит разделу между истцом и ответчиком в равных долях.
0: Суд четвертый. Модный.
7: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире шоу «Суд пришел». И я напомню, что мы сегодня разбираем дело Федора Смирнова, который оставил жену и 5 детей ради роковой блондинки. Ну а в качестве экспертов мы пригласили в нашу студию мегазвезд отечественного шоу-бизнеса. Встречайте, платиновый голос России Толю Звездинского и супер-певицу Денис. Слово вам, Анатолий.
5: Ну, вообще, как бы, я считаю, что тут ничего такого, ну, прям выходящего вон нет, да. Мое мнение, да, чисто научное, если мы рассуждаем, мужчина – это существо полигомосексуальное, да.
7: Полигамное, вы хотите сказать?
5: Ну, фохумхау, да. Поэтому я вполне понимаю нашего героя. Вообще, считаю, да, что нельзя ограничивать мужскую свободу. Брак – это уже не гламур, как бы, да. А Федор, он смог это вовремя понять, поэтому от меня ему, ну, просто полный респект.
7: Денис. А что вы можете сказать по этому поводу?
8: Ой, ну да, я согласна с Анатолием. Ой, вообще, вы знаете, я верю в любовь. Я считаю, короче, что любовь — это great, это супер, это вау. Ну просто, ну знаете, я, короче, поздравляю Федора, что он нашел новую любовь. Я желаю ему не останавливаться. Пусть будет больше любви. Мир станет как бы лучше.
7: А мы прервемся на рекламу. Не переключайтесь.
9: Когда вы принимаете решение, помните, что помимо прочих есть еще суд Божий. И хотя кажется, что он еще далеко, именно этот суд для вас самый главный.
10: Как пришел в этот мир ни с чем.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Небо и ад обитают в человеческой душе.
2: Это свобода.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Фарисеи из истории, описанной в Евангелии от Матфея, те самые фарисеи, что укорили Господа, мол, а чего это ты и твои руки не омывают перед едой? Фарисеи стремились к церемониальной чистоте, но при этом не заботились о чистоте своего сердца, то есть о чистоте духовной. У человека, у которого Христос в сердце, для такого человека чистота неизбежна. Неизбежно благородство мыслей. Неизбежно желание совершать добро и добрые поступки. Мудрость неизбежна. Что нужно для того, чтобы сделать человеку сердце чистым? Да всего-то отказаться от грехов. Точка. Кажется, всего-то, а на самом деле об это всего-то разбиваются тысячи судеб. Для достижения чистоты сердца нужно отказаться от злых дел, совершать добрые дела соответственно, воздержаться от греховных поступков. Нужно покаяние, нужна молитва, нужно смирение, нужна любовь к Богу, любовь к ближним, борьба с гордостью, с эгоизмом, проявление добродетели, деятельной добродетели, проявление милосердия, постоянно призыв к Богу о помощи, постоянное общение. В общем-то, да, друзья, звучит замороченно, звучит как невозможное. И вот тут, как на мой взгляд, разгадка, о которой многие не то чтобы не знают, и не то чтобы не хотят знать, даже не так. Если вы в свое время этого не узнали, вот тогда вас поджидало неминуемое разочарование. Дело в том, что в этой борьбе за чистоту собственного сердца, та самая борьба, где нужно проявление разума, воли, и вот чтобы не свернуть с намеченного пути, это невозможно. Вы расшибете лоб. Вот решили вы, я хочу быть человеком с чистым сердцем. Я буду выстраивать свою жизнь так, чтобы сердце мое очистилось и бла-бла-бла. Вы расшибете лоб. У вас ничего не получится. Знаете почему? Потому что вы только человек. Справитесь вы только в одном случае. Если попросите Бога помочь вам справиться. Самим это невозможно. Духовные практики, саморефлексия, стойки на голове в полнолуние. Делайте, что хотите. Вы не справитесь с этой задачей без Бога. Все, что вам нужно сделать, это повторить слова царя Давида. Он очень мудро в 50-м псалме просил у Бога: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Хотим чистое сердце? Наши усилия без вот такой же просьбы, без вот такого же обращения к Богу, все наши усилия будут тщетны и обречены. А попросить Бога стоит, хотя бы потому, что чистые сердцем живут в душевном спокойствии, в радости, в блаженстве, если хотите. А Христос говорит, что за душевную чистоту люди будут иметь великую награду. Они узрят Бога. Так что хорошо бы все-таки поднапрячься и думать в эту сторону. Действенно думать о собственной чистоте.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

кричал. В воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел, ветрам открытый, в мир, точно в судный зал, чтобы сказать Богу: «Ты инквизитор!» Не слыша, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельной сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной бредя не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него.

Ближе тени, каждый день ищу ответы. Только где они, я плачу и шепчу себе, обняв за колени. Сбудется потом, Вере, не переживай, мы построим дом. Мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется, в это верю я. Сбудется.

0: Сбудется потом, верь и не переживай. Мы построим дом, мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется. В это верю я, все уже сбывается.
1: Неожиданные победители. На зимних Олимпийских играх 2018 года произошел неожиданный и невероятный эпизод. Эстер Ледецкая, чемпионка мира по сноубордингу, заняла первое место в совершенно другом виде спорта – беге на лыжах. Она получила золотую медаль, несмотря на то, что в лыжном спорте занимала незавидную 26-ю позицию. Такое достижение казалось в принципе невозможным. Ледецкая прошла квалификацию на участие в женском супергиганте, соревновании, в котором сочетаются скоростной спуск и слалом. Когда она победила с отрывом в 0,01 секунды на одолженных лыжах, это изумило ее саму не меньше, чем репортеров и других спортсменов. Все были уверены, что победителем станет кто-то из ведущих лыжников. Но так бывает. Мы считаем, что победители будут побеждать, а неудачники сойдут с дистанции. Поэтому ученики пришли в изумление, когда Иисус сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Он все перевернул с ног на голову. Как могло богатство, признак победителя, стать препятствием? Но на самом деле, если мы надеемся на то, что имеем, или на то, что можем, или на то, что мы есть, тогда становится не просто трудно, но даже невозможно полагаться на Бога. В Божьем Царстве не работают наши правила. «Многие первые будут последними и последние первыми», — сказал

Иисус. Первые вы или последние, все, что мы получаем, дается нам исключительно по благодати, Божьей незаслуженной милости.

100 нескучных историй. Что случилось с собакой? Однажды молодой мужчина шел по улице мимо старого бревенчатого дома. На крыльце, удобно расположившись в креслах-качалках, сидели престарелый муж и жена. Старушка что-то вязала, старик читал газету. А между ними, на дощатом полу, лежала их собака и довольно громко поскуливала, словно от боли. Но пожилые супруги будто не обращали на это внимания. Прохожий недоумевал, отчего же скулит собака и почему ее хозяевам до нее нет дела. На следующий день мужчина опять шел той дорогой и вновь увидел пожилую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними, издающую тот же жалобный звук. Озадаченный человек пообещал себе, что если и завтра собака будет скулить, он непременно расспросит о ней хозяев. На третий день он увидел ту же сцену. Старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака на том же месте лежала и жалобно скулила. Он больше не мог этого выдержать. «Позвольте поинтересоваться», — обратился он к супругам. «Что случилось с вашей собакой? Я заметил, она постоянно скулит. Она больна? Ей можно как-то помочь?» «Не беспокойтесь за нее, молодой человек», — произнесла старушка. «Собака просто лежит на гвозде». Удивленный ее ответом, мужчина спросил: «Позвольте, но если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет?» Старик отложил газету и, улыбнувшись, сказал: «Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места». Как же эта ситуация с собакой похожа на то, что происходит с людьми? У многих людей покоя в душе нет. Душа постоянно ноет, болит. И причем на этом, может быть, нет видимых причин. Вроде человек благополучен, все у него есть для счастья, для радости, а вот душа ноет. И где-то внутри, я думаю, многие понимают, что Бога не хватает душе. И что было бы неплохо наладить с Богом отношения, покаяться в своих грехах во всех и начать жить с Богом в любви, в согласии, в мире. И тогда мир будет и в душе, мир будет самим собой. Умом мы понимаем, что следовало бы как-то вот побольше уделять времени, внимание именно душе. Начать молиться, посещать богослужения, читать священное писание, жить по священному писанию и так далее, и так далее. Вот это то, что нужно душе, без этого душа страдает. Но почему-то мы не торопимся заняться своей душой. Не так уж сильна боль, может быть, да? Но зачем терпеть? Давайте положим конец этой постоянной боли, чувству тревоги, неудовлетворенности, опустошенности внутренней. Хватит уже мучиться. Давайте обратимся, наконец, к Богу всем сердцем только, по-настоящему, искренне. Ведь только Он может эту пустоту заполнить, вот эту боль в душе унять и подарить душе мир, которого она еще не знала. Не будем же сами себя терзать своим упорством, своим нежеланием обратиться к Господу. Вот как говорит Библия, послание апостола Павла римлянам: «Не пренебрегаешь ли ты великой добротой, снисходительностью и великим терпением Божьим? Благость Божья ведет тебя к покаянию. Неужели ты этого не понимаешь? Нет, ты в упорстве своем и нераскаянности сердца сам себе накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева». Пусть с нами так не будет. Давайте уже встанем со своих гвоздей и обратимся всем сердцем к Богу.

0: 46-й псалом. «Рукоплещите все народы, вознесите Богу крик радости! Как грозен Господь Всевышний, великий царь над всей землей! Он покорил нам народы, бросил нам под ноги племена. Он избрал нам наследие, гордость Иакова, которого Он возлюбил. Бог вознесся под крики радости, Господь вознесся под звуки рогов. Пойте Богу хвалу, пойте! Пойте хвалу нашему царю, пойте! Бог царь над всей землей, пойте ему искусный псалом. Бог царит над народами, Бог восседает на святом престоле своем. Собираются вожди народов вместе с народами Авраамова Бога. Ведь земные правители принадлежат Богу. Он высоко превознесся».
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
1: I won't apologize for being who I am.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе со Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит, Христос умер напрасно».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя недовольства.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих. Давайте вместе войдем в самую известную в мире тюрьму, где заключенных больше, чем столовых тарелок и спальных мест, где обитателей больше, чем средств на их существование. Давайте вместе войдем в самую страшную в мире тюрьму. Попросите ее обитателей рассказать вам, как они измучены и истощены, стены их обители пусты, а постели жестки. Нет тюрьмы более густонаселенной, более подавляющей и, что самое поразительное, более стабильной. Большинство ее узников никогда не покидают ее стен. В этом жалком перенаселенном учреждении они отбывают пожизненный срок. Как называется эта тюрьма? Ее название красуется над входом. 11 металлических, сияющих всеми цветами радуги букв. Потребности. Тюрьма наших потребностей. Вы видите ее заключенных, все они в нужде. Они чего-то ищут, чего-то большего, чего-то лучшего, более быстрого, более утонченного. Они нуждаются. Заметьте, они не ищут многого. Они хотят только одного, конкретного. Одну новую работу, один новый автомобиль, один новый дом, одного нового супруга. Они не ищут многого. Они жаждут обладать чем-то одним. Когда они приобретают это желаемое одно, они счастливы. Они действительно счастливы. Как только они приобретают этот вожделенный объект, они покидают свою тюрьму. Но потом происходит вот что. Очарование нового автомобиля теряет свою силу. Новая работа начинает утомлять. Соседи купили огромный телевизор. Он больше их телевизора раза в два. Привычки нового супруга раздражают, соблазн побеждает, и прежде чем вы понимаете, что произошло, еще один бывший заключенный нарушает свои обеты и возвращается в тюрьму. Вы в тюрьме? Да, если увеличение количества вашего имущества делает вас счастливым, а недостаток, наоборот, несчастным. Да, если радость приходит к вам с каждой доставкой, с каждой сделкой, с каждой прибыльной операцией. Если вы счастливы от того, что вкладываете деньги, водите машину, пьете и едите. В таком случае знайте, вы в тюрьме, вы узник, вы заложник своих потребностей. Это плохая новость. А хорошая заключается в том, что к вам идет посетитель, и у этого посетителя есть возможность добиться вашего досрочного освобождения. Идите в приемную, сядьте на стул, взгляните через стол, и вы увидите псалмопевца Давида. Он просит вас приблизить свое ухо к его губам. «Я хочу открыть вам один секрет», — шепчет он. «Секрет удовлетворенности жизнью. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Давид нашел пастбище, где нет места недовольству. Вот что он хочет сказать. «То, что я имею в Боге, больше того, чего я не имею в жизни». Как вы думаете, можем ли мы сказать о себе то же самое? Вспомните, что вы имеете. Дом, в котором живете, машину, на которой ездите, деньги, которые храните в банке. Вспомните драгоценности, которые достались вам по наследству, облигации, которые вы продали, одежду, которую вы приобрели. Ваше владение вам не принадлежит. Спросите любого агента ритуальных услуг, любого патологоанатома, любого директора похоронного бюро. Туда никто ничего не берет с собой. После смерти одного из богатейших людей в мире, Джона Рокфеллера, его бухгалтера спросили, сколько Джон оставил после себя. Что же ответил бухгалтер? «Все». Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. Экклесиаст, 5 глава, 14 стих. «Все, что вам принадлежит, не ваше. Что еще вам нужно об этом знать?» Оно не вы. Вы сами не имеете никакого отношения ни к одежде, которую носите, ни к автомобилю, который водите. Иисус сказал, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Небеса не интересует ни прекрасный костюм, который носит вон тот мужчина, ни просторный дом, владелицей которого является вон та дама, не новый велосипед, который недавно купили вон тому малышу. Небеса смотрят на их сердца. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». 1 Царств, 16 глава, 7 стих. «Глядя на вас, Бог видит ваше умение сострадать, вашу преданность, вашу доброту, ваш интеллект, но Он не замечает вашего имущества. И вы не смотрите на Него. Начнешь оценивать себя количеством своей собственности и будешь счастлив, если оно возрастает, и несчастлив, если оно уменьшается. Удовлетворенность приходит к нам тогда, когда вместе с Павлом мы можем сказать: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть».

Идет в вашу гавань. Если ваша мечта никогда не сбудется, а ваши обстоятельства никогда не изменятся, будете ли вы счастливы? Если нет, значит, вы спите в холодной камере недовольства. Вы в заключении, и вам необходимо узнать, что вы имеете в своем пастыре. У вас есть Бог, который слышит вас. Сила Его любви вдохновляет вас. Его Святой Дух обитает в вас. А впереди вас ждут небеса. Если у вас есть пастырь, значит, у вас есть благодать, покрывающая каждый ваш грех, руководство в каждом вашем шаге, свеча, освещающая каждый темный угол вашей жизни, и якорь на случай шторма в ней. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Что может вас этого лишить? Может ли лейкемия помешать вашему спасению? Может ли банкротство обеднить ваши молитвы? Торнадо может уничтожить ваш земной дом. Но может ли торнадо прикоснуться к вашему небесному дому? Оцените свой статус. Откуда у вас претензия на власть и престиж? Разве вы не обладатель привилегии быть участником величайшего события в истории? По мнению Расса Блоуэрса, служителя из Индианаполиса, это так. Предвидя вопрос о своей профессии на собрании членов клуба «Ротари», он решил не отвечать на него привычной фразой «Я проповедник». Вместо этого он сказал: «Привет, я Расс Блоуэрс. Я сотрудник глобального предприятия. У нас есть филиалы во всех странах мира. Мы помогаем изменять мотивацию и поведение людей. Мы содержим больницы, пункты питания, кризисные центры, университеты, издательства и детские приюты. Мы заботимся о своих клиентах от их рождения до смерти. Мы занимаемся страхованием жизни. Мы проводим духовную трансплантацию сердца. Наш генеральный директор является владельцем всей недвижимости на Земле и множества галактик в придачу. Он знает все и живет везде. Наша продукция доступна всем, но ни у кого не хватит денег, чтобы ее купить. Наш директор родился в провинциальном городке, работал плотником. У него не было своего дома, его не понимали члены его семьи и ненавидели враги. Он ходил по воде, был без суда предан смерти и воскрес из мертвых. Я общаюсь с ним каждый день». Если вы можете сказать о себе то же самое, разве этого недостаточно, чтобы быть довольным? Один человек, находящийся на пороге финансовой катастрофы, пришел на консультацию к психологу. «Я потерял все», – простонал он. «О, мне очень жаль, что вы потеряли веру». «Нет», – поправил этот человек своего консультанта, – «веру я не потерял». «Ну, тогда я очень сожалею о том, что у вас больше нет характера». «Я этого не говорил», – опять поправил его клиент. «Мой характер по-прежнему при мне». «Прискорбно, что вы потеряли свой шанс на спасение». «И этого я не говорил», – возразил мужчина. «Спасение я не терял». «У вас есть ваша вера, ваш характер и ваше спасение. Мне кажется, из самого ценного вы не потеряли ничего». То же самое происходит и с нами. Мы с вами могли бы помолиться, как молился пуританин, который, склонив голову перед трапезой, состоящей из хлеба и воды, произнес: «Это все мне, еще Иисус». Можем ли мы научиться быть такими же довольными своей жизнью? Павел говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих. Когда, отдаваясь Божьей воле, мы сбрасываем с себя мешок своего недовольства, мы не теряем ничего, но, напротив, приобретаем. Взамен Бог вручает нам изящный и легкий чемодан благодарности, непроницаемый для негативных эмоций. Что вы приобретаете, избавляясь от своего недовольства? Вы можете приобрести счастливый супружеский союз и драгоценные часы общения со своими детьми. Вы можете приобрести уважение к себе и радость. Наконец, вы можете обрести веру, чтобы сказать: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Попробуйте медленно сказать: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Еще раз: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И еще раз: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вы слышали? Мне кажется, я слышу. Хотя я не уверен, но мне кажется, я слышал звук открывающейся тюремной двери.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Верно и безупречно соблюди все, что я тебе заповедал, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Его в должное время явит нам Бог, блаженный, единый властитель, царь царей и Господь Господ, единственный, кто бессмертен. Он живет в неприступном свете, его не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и вечная сила. Аминь».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Весь путь нашей жизни лишь мысли, лишь искра.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Что общего у расположения лепестков розы, композиции картины Сальвадора Дали «Тайная вечеря», рисунка спиральной раковины и статистики размножения кроликов? Трудно поверить, что у столь разнородных явлений есть нечто общее. Но это действительно так. Это число или геометрическая пропорция, известная человечеству еще со времен античности, как «золотое сечение». Итальянский математик Пачоли в XVI веке обосновал мнение, что «золотое сечение» следует именовать не иначе, как «божественной пропорцией». Число Бога — это соотношение, примерно равное 1,6.
1: Свободное радио.
2: Время настало.

0: Всем привет! В детстве благодарность – это эмоция, реакция на что-то хорошее. Но взрослее нам стоило бы научиться тому, что благодарить нужно за все и в любых обстоятельствах. По крайней мере, именно об этом мы читаем в Библии. А значит, благодарность – это уже не чувство, а волевое решение и навык. Тренируйтесь в благодарности, и вы будете довольны и счастливы больше, чем сейчас. Всем добра!
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Так вы, значит, говорите, что все находящиеся здесь заключенные получили помилование по указу президента?
2: Совершенно верно.
1: В таком случае, почему они до сих пор здесь?
2: Знаете, они по разным причинам отказываются принимать помилование.
1: Как это?
2: Отказываются. Просто отказываются.
1: Послушайте, видите? Как это так?
2: Ну вот, к примеру, спросите его. Спросите.
1: Послушайте, да-да, вы. А почему вы отказываетесь принять помилование президента?
3: А я не верил в существование президента.
1: Зря, он существует.
3: А ты его видел, а? Чего молчишь? Видел?
2: А вот полюбуйтесь еще один. Примерное поведение. Придраться не к чему.
4: Оба, пресса к нам пожаловала. Ха! А ну-ка сюда, смотрите, как у меня в камере прибрано ни соринки, ни пылинки. Срок скосят за это, как думаете, а?
1: А почему? Почему вам просто не принять помилование?
4: Да пошли с помилованием! Я что, недостаточно сделал, чтобы искупить мое преступление, да? Что, недостаточно, да?
1: Да, дохлый номер. Слишком гордый.
2: Согласен. Ну и вот, наконец, обратите внимание. Этот уже несколько лет ждет пришествия какого-то зеленого человечка из космоса.
1: Что за бред? Нет никакого зеленого человечка.
2: Ты ему скажи. Он убежден, что настоящее помилование может дать только этот космический пришелец.
1: Жаль мне их. Ведь все, что им нужно, просто принять помилование президента, и они свободны.
5: Во Христе Бог помиловал нас и простил все наши грехи. А что вас удерживает от принятия этого дара? Неверие? Самоправедность? Ложь?

0: земле.
1: Наталья Мелешко. Пробуждение души. Присытилась душа от явств, которыми всю жизнь питалась. Среди пустых мирских богатств в насущном хлебе понуждалась. Ей захотелось простоты, где нету лжи, где все понятно. Ей захотелось чистоты, где все светло, исчезли пятна. Где нет ни зависти, ни зла, где нет предательства и лести, свободной, чтобы быть могла. Где ей найти такое место? И стала душенька искать среди людей и книг, и храмов, и стала к небу вопиять, чтоб до глубин дойти, до самых. Вдруг перед ней Христос предстал, распятый за нее, воскресший. Душа, тебя давно я ждал, искал в долине этой грешной. Я есть и истина, и жизнь, во мне найдешь ты исцеление. Я хлеб и путь, я свет и смысл, и я твое благословение.
2: Our lines go left to right. Sometimes I wonder if this city's just a maze and I'm lost in

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Федоров Виктор Григорьевич, старший пресвитер по Оренбургской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я уверовал в детстве, в юности, вернее, 14 лет мне было. Посещал собрание, сначала просто со своими бабушкой с дедушкой, потом маму уверовала, потом я начал посещать собрание. И тогда особо не было даже призыва к покаянию. Это было у меня покаяние на обычном молитвенном собрании. Я не знаю, как Дух Святой, видимо, коснулся, потому что в этот день покаялось, кроме меня, еще двое ребят моих друзей. Я думаю, это просто было веяние Духа. Я даже не, как бы сказать, себе не отдавал отчеты, но открылись уста, и была молитва покаяния.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Первое, скажу правильную вещь. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что меня ждет Отец. Знаю, что приготовлен обитель, согласно Священному Писанию. То есть я вот это знаю, и к этому я стремлюсь. Но скажу так, до того, как я уверовал, меня периодически преследовал страх смерти. Мы жили на улице такой, по которой часто от крупного завода шли похоронные процессии, и часто играл оркестр. И вот этот оркестр траурный, он всегда вызывал какую-то дрожь, что ли, или страх. И у меня возникал страх смерти. После того, когда я обратился к Богу, и у меня страх смерти исчез просто.
1: Зачем христианину церковь?
2: Посещать церковь необходимо, потому что, во-первых, Христос создал церковь. И он сказал, что создал церковь, врата ада не одолеет ее. Именно в церкви человек получает наставление, назидание, обличение, если это необходимо, от других людей, от верующих людей. Он находится в общении, потому что я считаю, что без общения человек не способен в одиночку выстоять. И если человек скрывается от общения, уходит от общения самолично, так или самовольно, то это, видимо, проблема какая-то. Вот. Поэтому, на мой взгляд, в церкви быть необходимо, потому что таким образом еще исполняешь слова Священного Писания, что благотворение и общительность, ибо таковы жертвы, они угодны Богу.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Любимый стих? Колоссянам 3:16. Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Считаю, что это очень важно, когда Слово Христово вселяется. Тогда вы способны ответить на все вопросы, способны учить, наставить, совлечь старую природу, ветхую природу и облекаться в новую природу. Я считаю, когда Слово Христово заполняет сердце, разум, тогда это возможно.
3: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого? От страстей, что борются в вашем теле? Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет. И вот вы убиваете. Вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. И вот вы ссоритесь и деретесь. Но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей. Неверные люди. Разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит? Жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Но он дал нам еще большую милость. Ведь Писание говорит: «Бог противится гордецам, а кротким дарует милость». Так покоритесь Богу. Воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам.
2: Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Мария Воробьева?
1: Благодарю Бога за возможность поделиться Его словом. Хочу прочитать притчи, 22 главу, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Мы понимаем, что это место Писания говорит о том, что нужно учить детей, пока они маленькие, вкладываться, воспитывать детей, чтобы они встали на верный путь. Но как вложиться таким образом, чтобы были послушные, чтобы применяли Божье Слово, чтобы встали действительно на верный путь? В первую очередь, это молитвенный труд. Важно молиться за здоровье детей, за образование, за их окружение и даже за будущую семью. Дальше — это труд воспитания. Когда мы налаживаем связи со своими детьми, когда мы вкладываемся в них, когда мы вместе проводим время, когда мы любим своих детей. И эта любовь, она безусловная. И дети понимают, что родители действительно их любят. Не нужно забывать о духовном воспитании детей. Вместе молиться, вместе изучать Библию, вместе изучать интересные библейские истории, рассуждать над свидетельствами Божьей славы. Дети — это наследие от Господа. Дети — это Божья награда. Пусть Господь благословит и поможет вам. Пусть Господь укрепит и поддержит вас.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Самое распространенное проявление глупости в отвержении Бога. Посмотрите на жизнь своих неверующих родственников и знакомых. Они постоянно совершают неразумные поступки, от которых сами страдают, да и вам достается. Вот они собираются взять очередной кредит, и вы предупреждаете: «Не надо, не делайте, потому что видите, чем все закончится». Вы видите, что в конце этого пути обрыв, а они не видят. Они во тьме и взаимодействуют с жизнью на ощупь, как слепые. Глупец поднимает ветку, а это оказывается змея. Она жалит его, он кричит от боли, но вскоре опять тянет руку к следующей змее. Мудрый видит сущность того, с чем имеет дело. Для него светло и очевидно, что опасно, а что нет. Для глупца же ничего не понятно. Он во мраке и должен обязательно сделать шаг, чтобы узнать, нужно его было делать или нет. Вы видите приближающуюся опасность, как приближающийся автомобиль, и уклоняетесь. Он не видит и должен встретиться с автомобилем, чтобы понять, что это больно. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. 2.14. У мудрого глаза его в голове его. В его голове как бы включается свет. Он начинает видеть суть вещей, даже не обязательно соприкасаясь с ними визуально. Решения принимаются на основании истины, правящей умом. Глазами как раз-таки часто ничего не увидишь. Суть вещей, поступков, решений можно рассматривать только разумом. Он – разум. Оценивает последствия того или иного выбора, когда последствиями еще и не пахнет, когда зрение не сообщает ни о какой опасности. Мудрый видит реальность, даже будучи физически слепым. Истина Слова Божьего, поселяясь у него в разуме, истолковывает для него каждый факт жизни, с которым он сталкивается, или о котором просто слышит. Он разоблачает любую, даже самую искусную ложь. Мудрость Писания разгоняет тьму невежества, одаривая спасительным видением реальности того, кто признает Божье господство. Мир вокруг мудрого становится ярко освещен. Он отчетливо видит умом. Вот яма, вот ползет гадюка, вот обрыв, вот огонь, вот быстрая речка, вон начинается гроза и ураган, вот зыбучие пески, вот притаился в засаде хищник, вот накрыт стол как бы едой, но, приглядевшись, видно, это не еда, а помои. Вот предлагают купить какую-то драгоценность, как говорят. Он осматривает и видит, что это хлам. Вот его зовут пойти куда-то дорогой, но он знает, что в конце этого пути притаилась беда. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Притчи 22.3. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет». Притчи 6.23.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 10 мая 1908 года по настоянию Анны Джарвис в США было впервые проведено богослужение в честь Дня Матери. Мероприятие прошло в церкви, где мать Анны преподавала в воскресной школе. По просьбе Анны Джарвис на церемонию доставили 500 белых гвоздик – любимый цветок ее матери. Эти гвоздики на своей одежде должны были носить сыновья и дочери в честь своих матерей, а сами цветы символизировали чистоту материнской любви. Мать Анны Джарвис была активисткой движения за развитие здравоохранения в США, а также помогала средствами и лекарствами семьям, в которых матери имели проблемы со здоровьем. После окончания гражданской войны в США она много сделала для примирения южан и северян. И это лишь малая часть того, что сделала Энн Мари для США в целом и для женщин в частности. Для дочери она всегда была примером во всем. Как-то раз во время одного из собраний в церкви мать Анны сказала: «Я надеюсь и молюсь, что когда-нибудь кто-то учредит памятный день матери, отмечая ее за бесподобное служение, которое она оказывает человечеству во всех сферах жизни. Каждая мать имеет на это право». Неудивительно, что ее дочь Анна после ее смерти сделала все, чтобы такой праздник появился. Хотя столкнулась с противодействием со стороны мужского сообщества. Несколько сенаторов высмеяли саму идею празднования Дня Матери. Но негативная реакция не остановила Джарвис. Она заручилась поддержкой нескольких общественных организаций, в том числе Всемирной ассоциации воскресных школ. И в 1914 году резолюция о введении праздника прошла через Конгресс без особого сопротивления. Президент Вудро Вильсон объявил День Матери национальным праздником, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Мать Анны Джарвис не дожила до того дня, когда всех мам начали чествовать просто за то, что они мамы, но именно на ее памятнике выбито «Мать Дня Матери».
3: След в истории.

0: Зинаида Миркина. Прочла в 5-м номере журнала «Искусство кино» совершенно блистательную статью Бориса Хазанова «Письмо из прекрасного далека». Прочла, мало сказать, с сочувствием, с восхищением. «Центральное событие нашей эпохи — это Освенцим», — пишет Хазанов. «Это он дал ей имя. 17 век называется веком разума. 18-й — веком просвещения. 19 век — это век прогресса. А 20-й — век Освенцима. После Освенцима нельзя жить так, как до Освенцима». Вот, может быть, основной пафос статьи. И то, что люди в России, русские правые, живут так, как будто Освенцима не было, приводит Хазанова в ужас. Разумеется, меня тоже. После Освенцима никто не имеет права на националистические мифы. Их невинное романтическое начало уже не может смотреться невинным теперь, когда мы видели, к чему это ведет. Анализ развития национализма, шовинизма, фашизма дан прекрасно, с предельной горечью, но и достоверностью и спокойной убедительностью. И прежде всего анализ немецкой культуры, которую автор хорошо знает и любит. Культура ответственна за фашизм и все его преступления наравне с политиками и народом. «Немецкая культура преподала человечеству три урока», — говорит Хазанов. «Первый из них в том, что она изменила гуманизму. Вот почему после веков разума, просвещения и прогресса наступил век Освенцима. И вот тут мне хочется спросить, только поэтому? А сами по себе в чистом, так сказать, виде разум, просвещение и прогресс достаточно твердые кирпичи для основания человеческой цивилизации?» Помнится, еще Руссо в этом сомневался. И Достоевский, и Толстой.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему на земле торжествует зло? Зло – это всего-навсего побочный эффект свободы воли, которую Бог дал человеку. Мы готовы в большом делать что угодно Богу, любить все человечество. Но жизнь состоит из малых поступков, а человечество – из назойливых, шумных соседей. И тут мы по своей воле выбираем то, что нам удобнее и проще. Ведь это незначительный выбор, который ни на что не повлияет. Тут я возьму себе побольше, от других же не убудет. Чуток привру, никто не заметит. Закрою глаза на неправду или преступление, ну какое мне дело? Не уступлю, мне по-настоящему надо, а они могут подождать. Я ведь не для себя стараюсь, для близких, для семьи. Даже если для себя все так делают, и я буду, я так хочу. Торжество зла не начинается с одного масштабного греха. Оно складывается из таких мелких и банальных выборов, которые мы делаем каждый день.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Наша крепкая башня. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Книга Притч, 18 глава, 11 стих. В древние времена люди строили высокие башни вдоль стен, которые окружали их города. Из таких башен можно было видеть далеко, и можно было легко заметить приближающихся врагов. Когда начиналась война, башни давали преимущество высоты. Копья не могли достать людей в башне, и наоборот, копья, брошенные ими, легко летели в нападающих. По этим причинам люди бежали в башни, когда приближалась опасность. У нас также есть крепкая башня — место убежища, в которое мы можем убежать, когда намечаются жизненные трудности. Наше убежище — это имя Господа. Несчетное количество раз, когда я больше всего в нем нуждался, я бежал к имени Иисуса и находил безопасность. Во времена стресса, во времена страха, неуверенности, чувства безнадежности, беспомощности и слабости мне нужно бежать в то место, где я знаю, я найду покой и безопасность. Мне нужно бежать к Иисусу. Он и есть Иегова Ире. Он ответил на мою нужду в спасении. Он Иегова Неси, мое знамя. Его знамя надо мной — любовь. Он Иегова Шалом, мой мир. Он Иегова Циткину, моя праведность. Он Иегова Шама, где бы я ни был, он там. Иисус — наш Спаситель, наша скала, наше убежище. Он — наша крепкая башня. Сегодня вы перегружены, чувствуете незащищенность или неуверенность? Бегите к Иисусу. Отец, мы благодарим Тебя за ту помощь, ту силу, ту уверенность, которую мы получаем в и через имя Иисуса, имя, которое превыше всех имен. Мы молимся во имя Его. Аминь.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2020 году было предпринято новое исследование органических остатков с поверхности алтаря VIII века до нашей эры из цитадели Арад. Жертвенник был посвящен поклонению Богу Авраама, Исаака и Иакова. Анализы выявили, что здесь воскурялись зерна конопли. Это первое свидетельство того, что каннабис был связан с какой-либо формой поклонения в Древнем Израиле. И самый старый, известный ритуал использования конопли на сегодняшний день. На втором алтаре были найдены следы ладана. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Хочу пожелать вам большого счастья, друзья. Да, вот так, без всякого повода, не по случаю, а просто так. Желаю вам счастья. А для счастья ведь важно не обладание чем-то, а возможность быть самим собой. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Так будьте же осторожны, как змеи, но бесхитростны, как голуби. Остерегайтесь людей. Они будут судить вас в советах старейшин и бичевать в синагогах. К правителям и царям приведут вас из-за меня, и вы будете свидетельствовать обо мне им и язычникам. И когда приведут вас на суд, пусть не заботит вас там, что сказать вам и как. Вам будет дано в тот час, что говорить, ведь не вы будете говорить, а Дух Отца вашего через вас. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя, а дети восстанут на отцов и умертвят их. И все из-за меня вас будут ненавидеть, но тот, кто выдержит до конца, будет спасен».
2: Свободное радио.

Федор Иванович Тютчев. Наш век. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах. Сегодня я расскажу вам о фильме 2014 года «Бог не умер». Фильм начинается с того, что профессор Редисон, убежденный атеист, вступает в яростный спор со своим новым студентом-христианином после того, как новичок отказывается написать на листе бумаги фразу «Бог не умер» во время лекции по философии. Мы становимся свидетелями страстных дебатов, во время которых весь класс выступает в качестве присяжных, а также внутренней борьбы героев, которая влияет на их личную жизнь и убеждения. Кстати, идею для названия фильма дала песня известной американской христианской группы Newsboys «God's Not Dead». Это фильм «Бог не умер».
1: Свободное радио. Нам по пути.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: увидеть свет. На одной из улиц Лос-Анджелеса бездомный и страдающий от зависимости человек вошел в здание миссии The Midnight Mission и попросил помощи. Так начался долгий путь Брайана к восстановлению. Вскоре Брайан обнаружил у себя любовь к музыке. Через некоторое время он присоединился к группе профессиональных музыкантов «Уличная симфония», занимавшейся служением для бездомных. Там ему предложили исполнить соло «Народ, ходящий во тьме» из оратории Генделя «Мессия». Пророк Исаия написал эти слова в мрачный период истории Израиля. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет», – пел Брайан. Музыкальный критик из журнала «The New Yorker» написал, что в его устах текст прозвучал так, словно Брайан пел о своей жизни. Евангелист Матфей процитировал тот же отрывок. «Обиравший своих братьев-израильтян, он был призван Господом к новой жизни». Матфей описывает, как Иисус исполнил пророчество Исаии. «Божье спасение увидела земля за Иорданом, Галилея языческая». Кто бы поверил, что сборщик налогов Матфей, бездомный наркоман Брайан или люди, подобные нам с вами, получат шанс на примере своей собственной жизни показать разницу между светом и тьмой. Небесный Отец, во тьме нашей жизни помоги увидеть свет Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя.
1: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда присутствующие заговорили о храме, из каких прекрасных камней он сложен и какими богатыми приношениями украшен, Иисус сказал: «Все то, чем вы любуетесь, будет разрушено. Наступят дни, когда не останется здесь камня на камне».
2: «Учитель», — спросили его, — «а когда это будет? И как мы узнаем, что это скоро случится? Каким будет знак?»
1: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман», — ответил Иисус. «Многие придут под моим именем и будут говорить: это я, и время настало. Не идите за ними. Когда услышите о войнах и восстаниях, не ужасайтесь. Это должно сперва случиться, но это еще не конец». Затем Иисус сказал: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут великие землетрясения, будет мор и голод во многих местах, а в небесах страшные явления и великие знамения. Но прежде чем все это случится, будут хватать и преследовать вас, приводить на суд в синагоги и в тюрьмы бросать, будут приводить к царям и наместникам из-за меня. Вот вам случай свидетельствовать обо мне. Твердо помните, не обдумывайте заранее, как защищаться. Я вам дам такое красноречие и мудрость, что им не сможет ни противостоять, ни возразить никто из ваших противников. Даже родители и братья будут вас предавать, родственники и друзья. И иных из вас убьют, и все вас будут ненавидеть из-за меня. Но и волос с головы вашей не упадет. Будьте стойкими, и вы себя спасете. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, близко время его разрушения. Тогда те, что в Иудее, пусть бегут в горы, те, что в Иерусалиме, пусть скорее его покинут, те, что будут в окрестностях, пусть не возвращаются в город. Потому что наступили дни возмездия, когда исполнится все, что предсказали Писания. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Великие страдания ждут эту землю. Божий гнев падет на этот народ. Одни от острия меча падут, других уведут в плен в разные страны. И будут попирать язычники Иерусалим, пока не истечет их время. Будут грозные знамения на солнце, луне и звездах, а на земле народы будут трепетать в отчаянии от рева моря и бушующих волн. Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что надвигается на мир. Ведь силы небесные сотрясутся, и тогда увидят. Сын человеческий идет на облаке, облеченный силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, распрямите спины и поднимите головы. Ваше освобождение близко».
3: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Всем привет! У меня для вас челлендж, как это сейчас модно говорить. Научитесь говорить и принимать комплименты. Если с первым у нас еще не так плохо, то вот со вторым обычно просто швах. На похвалу мы чаще всего реагируем неадекватно. Что-то вроде «Ой, ну что вы говорите, это просто старая вещь, да так случайно на полке нашел». Или «Ну это разве вкусно? Вот моя мама готовит в 100 раз лучше». Давайте просто принимать комплимент и говорить за него спасибо. Это ведь не трудно.
1: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Пожелай мне рассветов тепла, пожелай мне улыбок и солнца, чтобы трепетно я берегла эти нежные взгляды оконца. Пожелай мне горячих снегов и приятных луны сновидений, путешествий и даль берегов, и от сказочных дней удивлений. Пожелай мне всегда быть с тобой, пожелай мне жить только с улыбкой, и дышать, и молиться тобой, и звучать в твоем голосе скрипкой.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 10 мая 1908 года по настоянию Анны Джарвис в США было впервые проведено богослужение в честь Дня Матери. Мероприятие прошло в церкви, где мать Анны преподавала в воскресной школе. По просьбе Анны Джарвис на церемонию доставили 500 белых гвоздик – любимый цветок ее матери. Эти гвоздики на своей одежде должны были носить сыновья и дочери в честь своих матерей, а сами цветы символизировали чистоту материнской любви. Мать Анны Джарвис была активисткой движения за развитие здравоохранения в США, а также помогала средствами и лекарствами семьям, в которых матери имели проблемы со здоровьем. После окончания гражданской войны в США она много сделала для примирения южан и северян. И это лишь малая часть того, что сделала Энн Мари для США в целом и для женщин в частности. Для дочери она всегда была примером во всем. Как-то раз во время одного из собраний в церкви мать Анны сказала: «Я надеюсь и молюсь, что когда-нибудь кто-то учредит памятный день матери, отмечая ее за бесподобное служение, которое она оказывает человечеству во всех сферах жизни. Каждая мать имеет на это право». Неудивительно, что ее дочь Анна после ее смерти сделала все, чтобы такой праздник появился. Хотя столкнулась с противодействием со стороны мужского сообщества. Несколько сенаторов высмеяли саму идею празднования Дня Матери. Но негативная реакция не остановила Джарвис. Она заручилась поддержкой нескольких общественных организаций, в том числе Всемирной ассоциации воскресных школ. И в 1914 году резолюция о введении праздника прошла через Конгресс без особого сопротивления. Президент Вудро Вильсон объявил День Матери национальным праздником, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Мать Анны Джарвис не дожила до того дня, когда всех мам начали чествовать просто за то, что они мамы, но именно на ее памятнике выбито «Мать Дня Матери».
1: След в истории.